Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и...

каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о ней.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 мая, и наша тема сегодня – неблагодарные. Мы говорим о признаках и особенностях общества последних дней. Во втором послании к Тимофею 3:2 апостол Павел написал: «Ибо люди будут неблагодарны». Слово «неблагодарны» – перевод греческого слова «ахаристос». Само слово «харистос» означает быть благодарным, признательным. Это такое сердце, в котором много благодарности, но когда ставится «а», смысл меняется на противоположный. Те люди, которые раньше были благодарны, уже неблагодарны. Они даже не понимают, что они получили, они утратили способность ценить. И фактически теперь считают, что им дозволено все, и все принадлежит им. И апостол Павел говорит, в конце времен общество будет не общество, в котором мы сегодня живем. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, за новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, можно ли быть первым в Божьем Царстве или нет. Если бы не было большого вреда в сравнении себя с другими людьми, то, я думаю, апостол Павел не уделял бы этому вопросу так много места в своих посланиях. То неужели оно потому не принадлежит к телу? Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Но Бог соразместил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Я читал это с 1 послания Коринфянам, с 12 главы, с 15 по 27 стихи выборочно. Если смотреть на эту проблему с конца, я говорю сейчас о проблеме сравнений.

случае я готов идти на самые крайние меры в борьбе за свое место под солнцем. Если на одно место в теле церкви изначально предполагались два или более претендента, если в служение мы входим на конкурсной основе, тогда зачем нас клонировать, простите? Это не так. Это далеко не так в Царстве Божьем. Потому сравнение

0: себя с другими людьми вызывает конкуренцию и нарушает разумный замысел Творца о человеке и о Церкви в целом. В Божьем замысле невозможно быть первым. В Божьем замысле никто не призван быть первым. Нет такого призвания. В Божьем замысле можно быть только собой и только на своем месте. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

разрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. Мы хотим, чтобы наши дети любили родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков. В нигерийском штате Плата продолжаются нападения на христианские общины. В округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Местный житель Лоурен Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние два года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в каких случаях Бог простит, но все равно накажет за грех?
1: Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно понимать природу взаимоотношений Бога и человека и природу того, что Библия называет грехом. Прежде всего, Священное Писание говорит о том, что грех имеет неизбежные последствия, и самое главное последствие греха – это смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих, так и говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Грех – это и есть ввержение человека и человечества, которое не обратилось, не смирилось, не преклонилось перед Богом, перед Иисусом Христом, в это место вечного наказания. В то же самое время есть и временные последствия греха, последствия, которые отражаются уже здесь, на земле. И здесь есть несколько текстов Священного Писания, которые объясняют нам, что же происходит в этой сфере. Послание к Галатам, 6 глава, апостол Павел говорит следующее: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». То есть относительно вечных последствий греха мы ясно понимаем, что для того, чтобы избавиться от них, необходима голгофская жертва Иисуса Христа. Вот почему человеку нужно уверовать в Иисуса Христа. Вот почему нет другого пути. Потому что только жертва Иисуса Христа снимает вину греха и снимает, естественно, последствия вечного наказания. Но в то же самое время верующий человек, живя здесь на земле, он может поступать или по плоти, или по духу. Поступок по плоти, он исходит из плотской природы человека, из его остатков греха. Истине. Так вот, все то, что сделано не по духу, а по плоти, то есть не в соответствии с Божьей волей, а исходя из человеческой плотской греховной природы, обязательно будет иметь разрушительные последствия. Здесь сказано так: «Он от плоти своей пожнет тление». То есть, когда человек говорит плохое, говорит неправду, когда он раздражается, когда он вступает в какие-то связи, будучи движим своей похотью и так далее, все это обязательно имеет какие-то последствия. И эти последствия, они имеют две стороны или две формы воздействия. Но прежде всего, Бог допускает эти последствия для нашего воспитания. В книге Иова, 33 глава, 19 стих, там сказано о том, что Бог говорит к человеку однажды, дважды, и перечисляются разные формы, как Бог говорит. И вот одна из форм, он говорит здесь следующее, что Бог допускает болезни. Например, сказано так: чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, отвести душу его от пропасти, жизнь от поражения мечом, или он вразумляется болезнью на ложе своем, и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращает.

Христианские притчи. Существует ли Бог? Атеист спросил мастера, существует ли Бог на самом деле? Если ты хочешь откровенного ответа, то я не смогу тебе его дать. Позже ученики спросили у мастера, почему он не ответил. На этот вопрос нельзя дать ответ, сказал мастер. Но вы же не атеист? Конечно, нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами. Теист, напротив, делает ошибку, утверждая то, что нельзя выразить словами.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Сердце смиренного ты не презришь. И еще, жертва Богу, дух сокрушенный. Давид восклицает в псалме эти фразы, осознавая, что Богу не жертвы и ритуалы важны, особенно когда мы пытаемся ими загладить свою вину перед Ним. Ко греху приводит наше неразумное сердце, разум, в котором свободно бродят греховные

помыслы и совесть, таковое состояние неизбежно приведет нас к поступкам, за которые даже приношения не принесут нам благоволения. Дела плоти известны, они суть убийства, прелюбодеяния, ереси, ну и так далее. Но почему Давид не предлагает самоистязания над плотью? Это похоти греховного тела влекут нас к нечестию. Так, подобным образом, Адам обвинял жену свою Еву за то, что сам вкусил от плода запретного дерева. Так жестокий воин будет винить свой меч и руку, утверждая, что это они жаждали крови. Мы не желаем открыть причину и разобраться с помыслами нашими, греховностью в разуме, самоправедностью, что, как подкупленный судья, всегда обвинит кого угодно, только не нас. Сокрушить сердце – это значит отказаться от доводов в пользу себя и обратиться к Богу с настоящим. Так что процесс этот порой не скор, но и строительство духа нашего – весьма важное занятие перед Богом. Мы словно заново открываем для себя целый мир.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Держи, что имеешь! Все гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего!» Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссны требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное свое мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли потому, что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им: клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранять свои медали. Эх. Это образ. Мы дети Божьи, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ – задевая за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это слово Божие и имя Божие. Это ценности, вверенные мне Богом. Я получу свою награду, если они останутся при мне, если я ни на что их не разменяю. Вручение нам венцов небесным царем ознаменует окончательное поражение сатаны. Дьявол не может украсть мой венец, не станет оспаривать он того, что мы победители во Христе. Но он в силах мешать моему призванию, вкладывать в мое сердце сомнения, предлагать свои услуги интенданта, лишить меня упования на слово от Бога, заставить стыдиться имени Иисуса Христа – его задача. Только Слово Божие дает нам веру, только в имени Иисуса Христа у нас есть победа. Не всегда нам так кажется. Иногда приходят мысли, что все наоборот. Христиане отстают от жизни, упускают возможности, остаются обманутыми, униженными и так далее. Это в общем. А есть еще пророческое слово «призвание». Тут искушение еще больше. Нет, мы не верим сатане. Не дадим ему поплясать на наших костях. Но нам надо, как хорошим спортсменам, проверить себя, держим ли мы крепко Слово Божие,
или будем в страхе отворачиваться от всякой летящей к нам шайбы. И пусть люди читают имя Иисуса Христа в нас. Оно делает нас смелыми. Вот и вернулся я в размышлениях опять к хоккею. Если сравнивать, то выходит, что я могу и не быть звездой всех лиг, легендой с лучшим номером, грозой противоположных ворот. Я буду среди победителей, если буду крепко держать клюшку и смело носить свою форму. А уже как христианин я скажу: в моей команде Иисус. Нет, точнее, я в его команде и хочу в ней быть. Желая будущих побед нашим хоккеистам, задумаемся, друзья, о том, без чего и нам не победить. Успехов вам!

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте погромче.
2: Мы на радио «Пилигрим», бро. Это ликбез, ликвидаторы безнадежности.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus Day, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово на 14 мая от пастора Артура Симоняна. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а, как написано в армянском переводе, ненавидят совершенного, а праведные заботятся о его жизни. Притчи, 29 глава, 10 стих. В Библии написано, что кровожадные люди ненавидят непорочного, совершенного. Кто же совершен? Человек не может быть совершенным и непорочным без Бога, без веры в Божье Слово. Он становится совершенным, когда не только верит в Бога, но и не ходит путями нечестивых и устами не творит зла. Невозможно быть непорочным без пролитой крови Христа, потому что только Его кровью мы освящаемся. Многие в мире ненавидят верующих, Божий народ. И возникает вопрос, почему многие полны ненависти к верующим? Может быть, из-за того, что у мирян руки в крови? Они кровожадны. Совсем не обязательно при этом быть убийцей. Может, они кого-то ударили, избили, обругали, обидели. Все это и есть кровожадность и ненависть. Апостол Павел преследовал Божий народ. И вот однажды Иисус явился ему и сказал: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Павел не гнал Иисуса, он преследовал верующих. Но Господь говорит: «Почему ты гонишь меня?» Люди сегодня преследуют Божью Церковь, не осознавая, что гонят самого Иисуса Христа, потому что Он есть глава Церкви. Давайте не ненавистью, а любовью будем наполнять наши сердца. Ненависть – это признак, что руки человека в крови. Написано, а праведные заботятся о его жизни. Когда человек приходит ко Христу, как бы он ни был кровожаден, после покаяния начинает любить Божий народ. Нам необходимо быть праведными, чтобы не ненавидеть непорочных, а заботиться о них. Прежде всего, самый совершенный и праведный Иисус Христос, а уж потом те, кто следует за Ним, то есть Божьи дети. Кто ищет Иисуса Христа и Его Церковь, обретают праведность и ответы на все свои вопросы. Да благословит вас Господь! Будьте непорочны и праведны! Заботьтесь о совершенном! Амин.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночною

0: нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 133, песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Глава 6. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот, мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель».
1: Вы слушаете «План победы».
2: Первая книга «Паралипоменон», глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелиил, Иарет, Енох, Мафусал, Ламих, Ной, Сим, Хам и Иафет. Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Додаим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета и Евусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарая и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Лут, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что в одни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасрамавета, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Авира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана: Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фара, Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов – Наваиов. За ним Кедар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иакшана – Шева и Дедан. Сыновья Мадиана – Эфа, Эфер, Ханох, Авид и Элдада. Все, глава 2. Вот сыновья Израиля – Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды – Ир, Анан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фариса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фариса – Исром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Исрома, которые родились у него – Иерахмеил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иисея. Иисей родил первенца своего Елиафа, второго Аминадава, третьего Саму,
3: четвертого Нафанаила, пятого Раддая,
2: шестого Ацема и седьмого Давида. Сестры их Саруия и Авигея. Сыновья Саруии Авеса, Иоав и Азаил. 3. Авигея родила Амесу. Отец же Амесы и Ефер, измаильтянин. Халев, сын Исрома, родил от Азувы, жены своей. И вот Иереофы, и вот сыновья его. И Ишер, Шаваф и Ардон. И умерла Азува. И взял себе Халев Еврафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Исром пошел к дочери Махира, отца Галладова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гесуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Исрома в Халев-Ефраве жена Исромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмеила, первенство Исромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара. Она мать Анама. Сыновья Рама, первенства Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Анама были Шамшай и Айда. Сыновья Шамая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авиахаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шенаш. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева – Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его – Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Атая. Атай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида, Авид родил Иуея, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елаасу. Елааса родил Сисмая, Сисмай родил Салумма, Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиилова, Меша, первенец его, и он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Тапуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая, Маон, а Маон – отец Бевцура. И Эфа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газера. И Харан родил Газеза. сыновья Игдая, Регем, Иофам, Гишан, Пелет, Эфа и Шаав. Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева, Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы. Шавал, отец Кириафа и Арима. Салма, отец Вифлеема. Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириафа и Арима, были сыновья Горои, Хаци,
3: Галменихот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафяне и Мадриатяне. От сих произошли Царяне и Эштаоляне.
2: Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иавова и половина Менухатян – Царяне. И племена Сафирийцев, живших в Эбеце – Терейцы, Шемейцы, Сухайцы – это Киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.

Ранен, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач, нам бы всем удач. Молодой и старый сели на скамейке, и юнец сказал: ты как я, смейка. Зрелый отвечает:

Замолчали каждый, о своем подумав, юный злился старый, поучать меня вздумал. Руки в рваных ранах, шрамы, годы, шрамы, сам почти уже на погосте храма. И спросил с насмешкой, если правда это, почему ж ты плачешь? Расскажи секрет, слезы на глазах, я себя виню. Молод был, как ты, и это не ценил. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи. Что имеем, не храним, потерявший плач, слезы сожаления, а нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи, нам бы всем удачи.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас. Сегодня у нас четверг, но сегодня у нас в эфире Николай Викторович Арефьев, доктор богословия, и с ним мы разговариваем на тему, а сейчас выведу на экран. Тема «Иисус Христос, первый небесный человек». Николай Викторович, приветствуем вас.
3: Приветствую всех. Наша тема напрямую связана с приветствием «Доброе утро». В чем, вы спросите? Утро добрым, оно не может быть в тундре или в пустыне, или в каком-то монастырском скиту, где нет никого вокруг. Почему люди, даже вот в новой социальной реальности, особенно, они стараются уединяться? И сегодня нет необходимости уходить в пустыню, в лес, как Сергий Радонежский, строить себе там землянки. Сегодня ты клоснул замком своей входной двери, и ты отделился от этого мира. А почему? А потому что очень много, ну, скажем так, не совсем добрых людей. Вот доброе утро, оно связано с добрыми людьми. И вот Христос нам являет здесь уникальный пример. Я говорю о воскресшем кресте. Не только о том Господе, который вместе с учениками несколько лет, он подавал им пример. Они привязались к нему очень сильно. Но Христос воскрес, как первый небесный человек. Пример для нас. Для нас пример. Смотрите, какую мы имеем возможность сегодня, наши такие колоссальные возможности. Мы можем на земле устроить себе небеса. Интересная идея, верно?
2: Это как?
3: Это соединяться вместе тем людям, которые живут по образу первого небесного человека.
2: То есть это не говорит о том, что у нас есть пища, питье там и вообще, ну, в принципе.
3: Да, Царство Небесное не пища и питье. То само собой разумеется, когда мы имеем общение за каким-то столом праздничным или непраздничным. Но дефицит человека наблюдался во все времена. Господь через пророка восклицал когда-то, говорит, найдите мне хотя бы одного человека в Иерусалиме. Одного. И мы наблюдаем сегодня дефицит человека. Вот человека, которого образ явил для нас воскресший именно Христос. Когда мы встречаем подобного человека, то наша жизнь, она приобретает смысл совсем другой. Я как-то слышал такую фразу восклицания или жалобу последние времена. Говорит, ты знаешь, какое-то время странное наступило. Говорит, поговорить не с кем. И то, понимаете, мы не то, что времени у людей нет. Там встречаешься иногда там, на улице, еще где-то, или случайно с человеком, с которым хотелось бы поговорить. 2-3 минуты он срывается, что называется, с колес, включает сразу пятую, он куда-то спешит. А на самом деле ему не хочется ни с кем разговаривать. Его устраивает его вот эта бытность, сам в себе. А почему? Потому что мы ищем небесных людей здесь, на земле. И Христос вот открывает для нас эти, ну, можно назвать, как бы, ну, примеры, и да, в том числе и требования. Но о чем хотелось бы, на что внимание обратить? Заметьте, вот любая идеологическая платформа во все времена, она имела свои требования к личности человека. Например, моральный кодекс строителя коммунизма.
2: Ну, требовал нового человека.
3: Да, требовал.
2: И требовал там, этого там... строителя. Да, да, да.
3: И если эти требования не выполнять, или когда эти требования прекращаются, ну, выполняться, то рушится вся эта платформа. По этой причине не исключено, что разрушилась вся идеологическая база строительства коммунизма, о чем иронично говорить не следует. Почему? Потому что настоящая база, в которой мы живем, она, ну, если сказать, что она какая-то... ее нет. Она отсутствует как таковая. Мы живем в хаосе. Единственное, что уголовно-процессуальный кодекс как-то регулирует между людьми отношения, чтобы они не поубивали друг друга быстро или явно, да?
2: Явно. Ну, в целом, есть такое представление о том, что людей заставляют жить как-то в обществе друг с другом несколько вещей, и среди них нет идеологии. Есть у них традиции и культура, есть у них страх, и есть у них некая взаимная выгода. Страх там перед внешними или перед внутренним законом. Но идеология нет, не делает человека лучше. Хотя идеи в ней могут быть хорошие. Там, построим что-нибудь прекрасное для будущего. Но не работает.
3: Ну да, дело в том, что в настоящем мире доминирует так называемая этика утилитарного социализма. Эта этика, она пытается примирить всех со всеми, терпеть всех для всех. Каждый, ну, как бы подстраивается под других людей, чтобы в общем и целом всем было бы хорошо.
2: Ну, чтобы те самые социальные гарантии, которые включают в себя хлеб, там, пища, питье, одежда и медицинское обслуживание, достались, ну, всем. Вот как бы, а дальше уже, когда они всем достались, ну, кому-то больше, кому-то меньше. В этом, наверное, суть социализма. Вот, капитализм там по-другому.
3: Но вот дело в том, что вот эта самая утилитарная этика, она даже больше действует в общностях с системой, ну, так называемого уже развитого империализма. Она там действует, люди подстраиваются друг под друга.
2: Потому что там идеология потребления на первом месте стоит. Потому что в потреблении есть развитие.
3: И культ наслаждения.
2: И культ наслаждения. А как заставить человека больше потреблять, если в нем не культивировать это самое стремление к наслаждению? Там, не к творчеству, не к созиданию, а именно к удовольствиям. Потому что, ну, тогда человек будет больше потреблять. Удовольствие, ну, это,
3: да,
2: надо чем-то.
3: Будем есть, пить, потому что завтра
2: умрем.
3: Завтра умрем.
2: То есть, но здесь вопрос не потому, что мы думаем о смерти, да, а потому что мы боимся упустить. А вдруг завтра не будет возможности, поэтому надо здесь и сейчас получить удовольствие.
3: Да, чтобы потом не сожалеть о бесцельно прожитых годах, да.
2: Ну, завистливо не смотреть на аккаунты тех, кто вот как раз таки пользуются всеми благами, так сказать.
3: Ну да, это этот, опять же, культ превосходства, культ какого-то первенства, соревновательности. Люди стремятся, чтобы о них узнали. Ну, например, там блогеры открывают каналы для чего? Для того, чтобы умножать просмотры. И человек достиг там 1 000 000 просмотров, например, да, и он как бы на высоте своей самооценки высокой, но что ему это дает? Это ничего ему не дает, абсолютно ничего не дает. Ни здоровья не прибавляет, ни чести, ни достоинства. Но самое важное то, что люди перестали ценить людей. И вот во Христе мы находим те качества, которые нам позволяют приобретать людей. это самый тяжелый промысел в человеческой среде, который требует невероятных усилий и требует одаренности определенной, и требует жертвенности, чтобы приобретать людей. Их легко очень терять. Но мы задаемся целью, кого я сегодня могу назвать другом, товарищем, близким, верно? Люди очень легко, ну, друг друга огорчают, скажем так. Ну, например, если, ну, брать там наши каналы, да? И вот твой там, например, товарищ близкий раз неожиданно выходит с твоего канала. Ну, не то, что он там не друг близкий, но там в Вайбере, я помню, открыл один канал для членов церкви. И смотрю, одна женщина вышла. У нас с ней хорошие отношения, нормальные отношения. Она всегда вопросы задает, там она ходит. Я говорю, Ира, а почему ты вышла с моего канала? Она говорит, ты понимаешь, у меня на трубке постоянно какие-то там сообщения. Мне неудобно, когда с твоего канала ну, светится какое-то сообщение. Мне сын может позвонить. Я не стал диалог продолжать, говоря, а ты понимаешь, что когда ты, ну, выйти, ну, в современной культуре, выйти с канала, это все равно, что во время общения вот подняться со своего сиденья и молча уйти, не прощаясь с какой-то комнаты. Люди это понимают прекрасно, но они легко очень рвут отношения. Очень. Почему? Потому что отсутствует вот эта самая платформа отношений. Этика отсутствует. Ее нет. Нет морального кодекса, за которые нужно платить, и исполняя которые, нужно смиряться очень серьезно. А ну, в противном случае не будет никаких плодов. И человек останется один в лучшем случае. И он остается один. Но не сожалеет об этом, совершенно не сожалеет.
2: У меня вопрос тоже, видишь, Николай Викторович. Любая идеология в мире, она требует, ну, какого-то особенного человека. То ли это национальная идеология, она требует чистоты национальности, расы, да. Если это политическая идеология, она требует, ну, наверное, какого-то определенного следования, да, то есть принадлежности уже не к расе или к национальности, а к каким-то определенным партиям, да, то есть вот там комсомольцы, пионеры, коммунисты и так далее. А то же самое, скажем, там, если брать, ну, не будем брать уже эту с прошлого века нацистскую идеологию, но там все вместе было. Есть религиозные идеологии, которые тоже чего-то требуют. И требуют определенных принципов поведения и прежде всего смотрится на человека, то есть вот как ты достоин, недостоин, настоящий, ненастоящий, а истинный, неистинный. А вот в чем отличие христианства? Вот мне здесь хотелось бы понять. В чем отличие небесного человека от этих всех земных?
3: Хороший вопрос, Юрий Анатольевич. Если мы, ну, будем заявлять, что небесный человек отличается от земного исключительно какими-то моральными оттенками, формы поведения, мы никого ни в чем не убедим. Дело в том, что существующие идеологии, они воспитывают настолько идеальных людей в своем роде, посвященных людей, которые за идею свою, действительно, они готовы платить жизнью и платили жизнью. И здесь мы никого не удивим, да и зачем нам кого-либо удивлять? Чем привлекает к себе вот эта, ну, идея небесного царства и небесных людей? Самое первое – это сверхъестественное преобразование человека под воздействием Духа Святого. Мы говорим, называем это рождение свыше. О чем сказал Христос Никодиму. Если не родишься свыше, то ты, ну, нам не о чем разговаривать. Буквально так Христос поставил вопрос. И когда мы говорим о вот этой небесной идее, то она начинается именно с преобразования. Ну, примеры. Когда Саул попал под молитву Самуила, это было сверхъестественное воздействие. Это не был обряд какой-то. Самуил обладал властью с неба. Удивительная власть, уникальная власть. То написано, что сердце Саула изменилось. Он стал другим человеком. Вот преобразуется. То есть появляется то, чего не было в человеке в этом. Не было в нем. И в этом суть нашей идеи, которую нам принес с неба Иисус Христос. Возвращая человеку потерянное некогда. Это смысл жизни весь. Смысл жизни принять от неба сверхъестественным образом вот это семя жизни. Мы его называем нашим внутренним духовным человеком, который и формирует уже мораль, он уже управляет этой этикой, он влияет на жизнь нашего тела, на душевные все наши устремления, но в этом весь секрет. А уже доказательства того, что он есть, и являются наши поступки, которые могут быть странными в глазах этого мира. Если мы говорим о рождении нового, оно совсем другое. Вот это новое, нечто. И когда воскресший Христос явился ученикам, они сразу его не восприняли. Почему? Их ожидания были иные. Они были земные ожидания. Естественно, земные ожидания. Почему? Потому что, ну, самое элементарное, они считали, что никогда его не оставят. Вот по-человечески. Они были преданы ему. Но они сами себя не понимали. И когда случилась вот эта вся трагедия, каждый из них, ну, видел свою беспомощность. Беспомощность. И неспособность следовать даже собственным заявлениям каким-то. Даже в среде религиозных фанатиков в Иудее так не поступали. Ну, там были некоторые, вот партия зилотов, например, да? Да они костьми ложились за, ну, за свои убеждения. Им не проблема была, что их там на дыбу поднимут. А здесь ученики, ну, вот так остались. А почему они не следовали своим убеждениям? Потому что от них на какое-то время отошла благодать Божья. Отошла благодать Божья, чтобы они сами убедились, какая разница между человеками, между Господом. И когда появляется Христос воскресший, они его воспринимают как человека земного. Они насторожены. Они ожидают его реакции, вот той, которая должна быть от земного человека. И согласитесь, что Христос, ну так, если как бы грубовато сказать, он не однажды им делал разгон. Такой, ну, помните, когда привели мальчика одержимого, и Христос такую бросает фразу: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас».
2: Да, фраза, которая многим непонятна.
3: Да, многим непонятна, а некоторым совсем непонятно. Первый вопрос: кому она обращена? Да она обращена к людям, ко всем людям. Там был отец мальчика, верно? Сам мальчик этот был. Там были ученики. Там были представители, ну, законников, там, фарисеев и всех прочих. И вот все это скопище Христов в целом подводит под общий знаменатель род неверный и развращенный. Вот проблема, проблема людей в том, что если они не стремятся или не принимают идею преобразования в небесного человека, они остаются в среде развращенных. А что такое развращение? Развращение – это постепенное разложение на мелкие составляющие до полного уничтожения самого себя. Развращение сегодня, оно, ну, наполнило, ну, Христос называет его там чимой, но оно-то в человеческой жизни расцветает, развращение. Развращение не предполагает человеком придерживаться каких-то определенных позиций, того же кодекса. Это современная, мы ее называем неолиберальная идеология. Угодить всем. Отсюда появляются всевозможные меньшинства, да. Отсюда появляется защита, там, ну, тот же движение феминизма.
2: Ну, здесь фрагментация общественная идет такая, когда ну, нет общего стержня, нет чего-то, что держит или заставляет общество держаться в целом, ну, каких-то жизненных идеалов, инициатив.
3: И в общем об этом мы понимаем, что это есть развращение и неверность. Неверность, опять же, совершенно ничему неверность. В любой сфере возьми, и кругом дружба, неверность, семья, неверность, друзья, неверность, церковь, неверность, опять же. Почему? Потому что нет рожденного внутри этого небесного человека. Хотя мы эту тему традиционно относим к начаткам учения, но, к сожалению, достаточно людей в среде церкви. Вот послушайте, нас и так мало, очень мало, верно? И в нашей среде еще есть люди, нерожденные свыше. Есть люди развращенные, хотя они об этом и не говорят. Есть люди, ну, безнравственные, там, аморальные. И первая причина всему то, что или человек не понимает, или не желает понимать, или не хочет цену ложить к тому, чтобы родиться свыше. Понятие пробуждения, оно некорректное. Пробудиться может спящий. Мертвый не может пробудиться. Вот эта идея, паранойя буквально такая, маниакальная идея пробуждения, пробуждения. Мы ждем, мы желаем иметь здесь тысячи людей. Зачем нам тысячи невозрожденных людей, нерожденных свыше? Христос говорит, должно тебе родиться свыше. Тебе, Никодим, тебе должно родиться свыше. И если уже по личности Никодима говорить, человек, ну, уникальной проницательности такой, уже в возрасте, зрелый, Христос отчитал его как мальчишку. Вот обратите внимание, он говорит, ты учитель Израилев, и ты не знаешь элементарных вещей. И сегодня на всевозможных религиозных площадках мы слышим тысячи выступлений, речей, проповедей. Люди ищут мудрости, без конца шлют какие-то вопросы, смс-ки. Но суть всего познания в чем? Чтобы уловить ту мысль, которую Христос бросил Никодиму. Ты не понимаешь элементарных вещей. А элементарное – родиться свыше. Никодим попытался так-то иронически выйти из этой ситуации, там шутка на шутку, мол, это что, мне опять в утробу матери залезать? Но ему что-то надо было говорить в этой ситуации. На что Христос не обратил внимания, Никодим ушел. Но Никодим размышлял, судя по всему, об этом. То есть, понимаете, он размышляет, что все его достижения человеческие, все, вся его наука, он там, видимо, и имение имел неплохое. Он был уважаемым человеком.
2: Да,
3: у него
2: был, так.
3: были какие-то там, ну, ученики, по крайней мере, там, поклонники. Он в среде, опять же, старейшин был на почетном месте. Он понял, что это есть ничто. Он не рожден. В нем нет вот этого нового небесного человека. И эту тему необходимо связать с нашими намерениями. Здесь вопрос веры. Вопрос веры. Вера от слышания. И когда мы в Евангелии находим такую идею, она от Христа приходит, эта идея, то нужно за нее цепляться и себя тестировать этой идеей. Помните, есть один поминальный псалом такой, песня драматичная. «О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там, в книге жизни спасенных, я записан ли там?» А еще более драматичная песня, я, правда, так не понял, кто ее автор. Ее пел один православный священник. «Неужели, мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь?» Очень важная тема, очень важная тема. Христос придет за небесными людьми. Нам хотелось бы жить как угодно, вот здесь, вот в этой, даже, ну, как угодно, это не обязательно ходить с топором за поясом и под мостами ловить этих. Как помните, это же Есенина, да, текст «Я московский озорной гуляка», да?
2: Да, Есенин, да.
3: Гуляка. Не обязательно. Можно быть респектабельным господином, мухи не обидеть, но не быть при этом небесным человеком. Не родился, внутри не родился. И тогда масса вопросов. Да, вопрос, в принципе, один вопрос звучит к людям, которые не родились свыше. Вопрос: ты кто? Знаете, иногда нам надо отвечать на эти вопросы. Кто ты есть такой, по сути, верно? Вот каждого человека должен быть ответ на вопрос: кто ты? Небесный ты человек. Хорошо, небесный, значит, давай мы искать качество небесного человека во Христе. И эту ризу на себя примеривать. Что драматично? Для того, чтобы быть небесным человеком, не нужно, как Никодим говорит, залезать в утробу матери и рождаться снова. Все очень просто. Нужно просто попросить, да, у Господа, чтобы Он тебя родил. В некоторых конфессиях бытует убеждение, что рождение свыше – это тот момент, когда человек, а человек молится о крещении Духом Святым, и он получает дар говорения на иных языках. По этому поводу очень много было дискуссий всевозможных. Но да. Что мы наблюдаем? Что мы наблюдаем? Люди, которые как бы уже получили вот этот дар от себя, по сути, не являются небесными людьми. Ни в какой мере, ни одного качества небесного человека. Но самоуверенность в этом, самообман. Понимаете, человека обманули. Ему самого главного не сказали. Самое главное не сказать, что я... И вопрос ставить, не, ну, верно ставить вопрос, что я хочу быть небесным человеком. Я хочу родиться и оставаться небесным человеком. Там есть младенчество, да, потом возрастание и так далее, и так далее. А человек просит даров. Ему интересно влиять на других людей. А небо в нем не видно.
2: Ну, скорее он хочет себя идентифицировать с той группой людей, в которой он находится. Если у них есть знак отличия, молитва на иных языках, то вот он хочет тоже обладать этим знаком отличия и тогда как бы иметь, так сказать, полноценное участие.
3: Ну, своего рода ярлычок такой, ярлычок, значочек или отметочка о том. Но как бы, ну, человек сам себя убеждает. Но оно пусть будет нормально, это я... Мы ж живем в среде людей, крещенных Духом Святым, со знамением горения иных языках. Это все нормально, естественно, это все замечательно. Но важнее начало-то в рождении вот этого небесного человека по образу Иисуса Христа. И это не, этому научиться-то невозможно. Это надо обрести свыше, получить, стяжать, умолить, выпросить. Но мы замечаем, что Христос, ну, не всегда он отвечал сразу на какие-то вопросы людей. Ну, например, вы помните вопрос учеников: умножь в нас веру. Ответ абстрактный. Но ответ, ну, ответ совсем в другую сторону ответ. Христос оставляет ученикам этот вопрос на какое-то время еще. Они не готовы. Он говорит, что если будет вера ваша с горчичное там зерно, то вы будете, ну, великие дела творить. Поэтому мы всего лишь там несколько каких-то фраз Христа воскресшего, его позиция открывает нам вот этот кодекс небесного человека. А кодекс нас ставит в рамки. Драматизм небесного человека, он в рамках, он связан. Он сам себе не принадлежит. И культ так называемой свободы сегодня, которым люди... ну, болеют или как не захватываются, он нисколько шанса не дает ни единого человеку быть небесным человеком. Вот эта самая социальная реальность современная, она людей разделила. И опять же, один из ярлычков у нас сегодня, ну, человек как бы привязывается к церкви, привязывается, но на такой длинной цепочке, что его не видно даже. Вот он как бы мелькнул, появился, исчез, появился, исчез. Как бы он есть в списках, и ты его... И претензии ему не предъявишь. И ты не видишь небесного человека, как во Христе. И его нет.
2: Сделаем паузу на блок новостей. И у меня есть один вопрос, Николай Викторович. Сразу его задам, чтобы потом на него отвечать. Христос в земной жизни, он небесный или земной? Вот, а давайте ответим на него после новостей.
3: Хорошо.
0: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов-стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. Мы хотим, чтобы наши дети любили родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков. Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Кроссволк. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Продолжаем, Николай Викторович. Ну, я повторяю вопрос. Христос земной жизни – это небесный человек или земной человек?
3: Есть прямые ответы от самого Христа на этот вопрос, и вопрос правильный, потому что люди, которые становились учениками Христа, они ожидали от Него, что Он подаст им пример такого идеального земного человека. Но слова самого Христа, например, Иоанна 6 глава, 41 текст, он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». Значит, посылая учеников, Христос им говорил следующее: «Проповедуйте, приблизилось к вам Царство Небесное». Царство неотделимо от того, кто его представляет. Небесное царство. Пилату говорит Иисус, что царство мое не от мира сего. Не от мира сего. Ну и многие другие заявления, где Христос говорит: «Я и Отец одно». Они нам представляют Христа как жителя неба. И мы... Но мы читаем и принимаем верой в Евангелие, что Христос прежде, вернее, Сын Божий, прежде чем воплотиться в Христа Спасителя Иисуса из Назарета, Он сделал заявление на Небесном Совете, говоря: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Поэтому Сын Божий, как житель неба, Он воплощается в человеческую

0: не сделать чего-то такого, чтобы прославиться. Он легко мог бы сделать переворот, или пусть даже не так. Он легко мог заняться каким-то делом. Он мог стать знаменитым учителем по тому времени, всех за пояс заткнуть. Он мог бы войти в правительство, да, в общественную палату там при Понтии Пилате и быть знаменитым. Это не намек, просто я так сказал. Но он этого не делает, хотя он, у него есть способности на этого нет. Он хлеб, сшедший с небес. Ему есть что дать людям, которые здесь заквасились земной жизни и превратились пленниками земного бытия, не понимая одной важной вещи, что конец их в любом случае – это смерть и тление. Но сама идея небесной жизни, она предлагает жизнь и жизнь вечную. Изыдут творившие добро воскресение жизни. Христос говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком». Это уже о вот этих преференциях, да, для небесного человека, который лично принимает решение стать жителем неба на земле будучи. И если конкретно переходить вот этим качеством Христа, то их достаточно в Евангелии от Иоанна. Ну, мы в 20 главе читаем о событиях воскресения Христа. Вот чем нас привлекает Евангелие от Иоанна. Иоанн не делает акцент на чудесах. И, например, в одной главе Евангелия от Марка может быть описано чудес больше, чем во всем Евангелии от Иоанна. Хотя он прямо называет Иисуса Назарянина сшедшим с неба и открывает его качество сверхъестественное. Он мысли читает, или как написано во второй главе Иоанна, что он не имел нужды, чтобы кто-то о человеке говорил, он знал все о всех. Он знал. И опять же, и по воде ходил, там хлебы умножал, бесов изгонял. Но Иоанн обращает внимание на его человечность еще до распятия. Еще до распятия. Мы с вами читаем, что Иоанн был очень близким к Иисусу. Почему вопрос? Почему? Почему Петр не смеет спросить у Христа, кто предатель? Он толкает в бок Иоанна и говорит: «Ты спроси».
1: Ну, страшно, потому что страшно было услышать на самом деле эту информацию. Я думаю, что можно было и не снести.
0: Не я ли, Господи? Но мы находим здесь уже не вот это соединение учитель-ученик, а привязанность к небесному человеку. Иоанна. Он был любимым учеником Христа. И смотрите, это ему позволило бесстрашно находиться возле креста. Вопрос, почему? Он что, бессмертный? Или он не понимает, что происходит? Нет, он принял эту тайну. И он просто смотрит, что будет дальше. Наблюдает. Хотя он не был первым свидетелем явления воскресшего Христа, но эту саму идею небесного жительства и небесного гражданства и качеств характера небесного человека он принял и нам передает эти беседы. Если другие евангелисты чисто констатируют факт о том, что был мертв и воскрес, вот гроб открытый, вышел при свидетельстве ангелов, то Иоанн подробно нам открывает пришествие воскресшего Христа в этот мир и его качество как небесного человека. Собственно, ничего кардинально не изменилось во Христе. Он тот же. Но некоторые качества нам представлены. Ну, например, что говорит воскресший Спаситель?

0: Спаситель Марии Магдалине. Он говорит: не прикасайся ко мне, вы помните, да, Иоанна?
1: Да, я еще не восходил к отцу
0: моему. Я еще не вошел к отцу, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему.
1: И отцу вашему.
0: Это первая фраза, которую произносит Спаситель. Она говорит о том, что какая идея вообще в его сознании доминирует. Какая идея доминирует, это очень важно для нас, людей, для религиозных людей, которые могут много очень дел делать, заниматься какими-то вопросами и быть занятыми до беспредела. Но без вот этой идеи, которую Христос говорит, все остальное пустое совершенно. Как помните, у Павла есть, опять же, непонятная такая, такие там тезисы, да? Он говорит: если я имение раздам, и там тело свое там во всесожжение отдам, то а любви не имею, верно?
1: Да.
0: Грош цена всему этому.
1: Нет мне в том никакой пользы.
0: Да, нет никакой пользы. Христос говорит то, что в его сознании. За что он цепляется? Если бы пророк Иеремия не цеплялся за небесную вервь и якорь, уходящий в небеса, он не смог бы сидеть в яме по пояс в грязи. И, собственно, Иеремию спас не служитель царя, некто, по-моему, Авдемелих, да? Авдемелих там был. Его спасло небесное небожительство. Что он туда привязан, потому что по-другому невозможно выжить в этой земной жизни. Только привязанность и верность отцу. Мы можем называть это первой заповедью. Мы можем называть это любовью. Но вот здесь открывается то, что Христос говорил: «Я и Отец одно». Одно, как бы налагается тень на тень. И Христос старается ни в чем не выйти, ни влево, ни вправо. Для него ценно быть в Отце. И поэтому Марии, он говорит, которая опять же к себе там внимание требует или хочет она какое-то добро ему сделать: не прикасайся ко мне. То есть не Мария сейчас во главе того, что произошло со Христом, даже не ученики, а в центре всего Отец, для которого и ради которого все вот это происходило. Вот эти все 30 с небольшим лет, этот подъем, дальше это отвержение людьми, этот весь позор. И с этой мыслью «я и Отец одно» Христос идет на крест и запрещает женщинам плакать о нем, потому что для него это честь для него, достоинство, хотя и говорит: «я не хотел бы этим заниматься, да? Может быть, пройдет эта чаша мимо меня». Но вот в этой фразе его открывается такая ничем не сломимая верность отцу, а за этим всем что еще открывается? Верность вообще к суверенитету любой власти. Суверенитет власти, которая от отца исходит. Послушание, верно?
1: Да.
0: И Христос не был никогда бунтовщиком. Ни одной политической фразы он не произнес. И Пилату говорит: царство мое нет, нет мира сего. Если бы так, я бы нашел себе здесь защитников, и мы тогда бы еще посмотрели, да, кто кого бы здесь на крест возносил. Но идея Христа быть верным тому, что он принял от отца. Но в следующей фразе открывается его верность ученикам, что немаловажно. Смотрите, какую проблему по жизни мы встречаем иногда. Вот появляется лидер, идеолог, он какие-то заявления делает, призывает людей к чему-то, на баррикады ведет их. А потом время проходит, он говорит: вы знаете, что-то пошло не так. Я, наверное, ошибся. Или посмертно ему представляют. И это самое большое разочарование для людей. Но Христос говорит Марии в данном случае, что иди к братьям моим. В чем верность, мы спросим с вами. Вот эти самые братья его сделали все в данном случае, чтобы с ним больше никогда не встретиться, верно? Ведь они его, ну, бросили, по большому счету. Но, во-первых, здесь мы читаем о той проницательности Христа, которая открылась еще до казни. Он говорит: вы все оставите меня. И это все понимаю. Они тогда мимо ушей пропустили, клялись, что не оставят. Петр говорил: и на смерти в темницу пойду за тобою. Но здесь открылась его проницательность и его верность ученикам, что он снова с ними. Братьям моим, знаете, нет более высокого звания для человека, как быть, ну, братом Иисуса Христа.
1: Да.
0: Но братом, может быть, кто-то и хотел бы быть, но здесь мы понимаем, братом небесного человека.
1: Ну, то есть и вы небесные, ведь он так нас рассматривает.
0: Да, когда мы принимаем те качества, которые он явил, ну, и в жизни, и по воскресению своему, еще раз подчеркну, верность отцу, верность всему тому, что замыслил отец на этой земле. Верность, опять же, небесному царству верность. А как можно нам в нашей жизни проявить верность к небесному царству, если мы его не видим? Мы читаем о нем, верно? Мы изучаем небесное царство. Для проповедников это очень сложная тема. Очень сложная тема, потому что не так много материала мы имеем. Здесь больше, наверное, эмоциональной составляющей или включать какую-то нашу фантазию земную, о чем апостол сказал: не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Господь приготовил любящим его. Но верность-то и в том, что ценность небесного царства для человека выше ценности этого мира. И он этим показывает. То есть, ну, мы говорим о стойкости в искушении, там, в испытании. А что есть такое искушение? Человеку что-то предложили по жизни, ну, как Христу предложил дьявол, говоря: дам тебе все царства этого мира. Ну, никто человеку все царства не предложит. И одного царства не предложит. И города одного не предложит. И улицы одной не предложит. И даже, ну, может быть, дом предложит. По мелочам. И вот человек начинает задумываться. Царство, не знаю, там будет, не будет, а здесь потеряю. И впадает в такое безрассудство. То есть, как мы проверяем верность небесному царству, если есть выбор? То есть, если ради небесного царства тебе какую-то можно или предстоит иметь потерю, или чего-то не получить, это и есть верность небесному царству. Проповедь о небесном царстве, разумение небесного, ожидание небесного царства. Ожидающий, да, он вздыхает, он томится, он не увлекается какими-то этого века вопросами, потому что он небесный человек. Это в молитве утверждается. В молитве утверждается, когда человек, сознавая свою причастность к небесному царству, укрепляет себя надеждой. Мы с вами читаем, что Христос говорит о наградах.
1: Да.
0: Ну, притча о талантах, притча о минах и прочее другое.
1: Но награда – это что? Это некий знак отличия или положение, или состояние в Царстве Небесном? Что это?
0: Юрий Анатольевич, я думаю, уместно здесь этимология этого понятия в формате нашей земной жизни. Вот по земной жизни что такое награда?
1: Ну, прежде всего, знак отличия.
0: Ну, да, знак отличия – это известность, верно?
1: Да.
0: Это статус.
1: Да.
0: Это уважение.
1: Но человек чего-то достиг, не просто так его наградили.
0: Да, да, это честь, это достоинство, это привилегии всякого рода. Это не вырезанная из папье-маше медалька, которую человеку цепляют на лацкан, и он потом ходит. Я вспоминаю нашего бывшего генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Да, у него там под старость лет уже была какая-то мания к награждению, но на пост генсека он пришел с грудью, наполненной наградами. Это был боевой офицер, фронтовой офицер. Помните его брошюрочка там «Малая земля», по-моему, называлась.
1: Ну, да, да, да.
0: «Малая земля». И участие, то есть... И смотрите, даже вот в этом примере, светском, простом, примитивном примере, человек, который по жизни достиг определенных результатов, он пошел по ступенькам вверх. Он не был ничьим кумом, он просто по жизни доказал, что он достоин, во-первых, в свое время быть членом Политбюро, верно? Потом был заместителем и так далее, и вышел общим решением, голосованием этого же Политбюро, утвержденного пленумами и генеральным секретарем. Вот это есть награда. Награда. Но если говорить о небесном царстве, там порядки совершенно другие, там уровни совершенно иные, там ценности не такие, как здесь. Но, как сказал Христос, кто кружкой холодной воды напоит одного из малых сих, тот не потеряет награды своей.
1: Да, вот.
0: Оказывается, здесь по жизни нам не нужно штурмовать малую землю. Нам просто нужно верой проявлять жертвенность для славы небесного царства, которого мы здесь не видим. Но небесное царство, представительство небесного царства – это церковь. И вот здесь у нас есть возможность развернуться. У нас есть шанс, Господь Бог дает нам шанс, Он дает нам братьев и сестер, подобным нам, небесных людей, чтобы мы в отношении них были верными им, о чем и Христос здесь говорит, братьям моим скажи. И вот дальше Христос, опять же, нам показывает качество небесного человека. Он является воскресшим перед учениками, и что Он делает? Видя, что они в страхе, понимая, что они потеряли мир. С кем они потеряли мир? Они потеряли мир с небесным престолом. Их вера пошатнулась. О, несмысленные и медлительные сердцем.
1: Чтобы веровать.
0: Да, это относится к всем ученикам. Но поскольку они сохранили позицию небесных людей, то есть они в страхе, они в сомнении, но они находятся в ожидании. Вот в чем секрет небесного человека. Когда, казалось бы, все потеряно, он остается в ожидании. И вот есть некто, это был для них Христос. Сегодня этим некто может быть любой из нас, который себя представляет как небесного человека, для того, чтобы стяжать мир. Сверхъестественным образом, это не убеждение, понимаете, можно увлечься психологией, да, или психотерапией и объяснять человеку, там все вот нормально, ты возьми себя в руки, похлопать его по плечу, купить ему мороженое в конце-то концов, бантик ему накрутить какой-то розовый, но это не помогает ничего, пока ты ему горишь, оно помогает. Христос приходит в это общение и приносит туда, вносит, вдыхает сверхъестественное течение мира. Вот это наша власть сегодня есть. Где и когда? Понятно, в собрании церкви. Поэтому мы приходим в собрание иногда, потерявший мир, уходим умиротворенные, потому что небесные люди собрались вместе. Вот какая ценность в этом звании небесного человека. Ну и там дальше мы открываем. Небесный человек снисходителен, верно? К Фоме он снизошел, к Петру он снизошел. Небесный человек щедр и заботлив. Дети, есть ли у вас какая пища? И не просто есть ли у вас какая пища, а он сам закатил рукава, он приготовил вот костер, вот хлеб, вот рыба испеченная. Это небесный человек. Оно примитивно, с одной стороны. Дать людям, кому? Небесных людей накормить. Но он и требователен, небесный человек. Паси овец моих. Ты понял? Да. Паси овец моих. Тебе это понятно? Да, конечно же, понятно, ты знаешь все. Паси овец моих. Этот аж вдавился в камень, на котором сидел Петр. Но это строгость небесного человека, она и в нас должна быть, эта строгость. Поэтому тема о Христе как первом небесном человеке нас прежде всего призывает быть небесными людьми. Это элементарно. Вот день, который дает нам сегодня Господь, прожить как небесные люди. И нам представится возможность это доказать в наших поступках, словах, мыслях, страхах или в борьбе и в любви к другим небесным людям.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья, кто были с нами. Время наше вышло. Увидимся.
0: Хорошего дня всем небесным людям. Да.
2: Вы слушаете радио...
3: Слушайте радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим.
6: Имя Иисуса над каждым сердцем, каждою душой.

Псалом 135. Славьте Бога превыше богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа до облаков, ибо вовек милость Его. Он сотворил на земле чудеса, ибо вовек милость Его. Словно шелк распростер небеса, ибо вовек милость Его. Мудро устроил Он ход планет, ибо вовек милость Его. Звезды, солнце и лунный свет, ибо вовек милость Его. В первенцах Он поразил египтян, ибо вовек милость Его. Вывел из плена Израиля стан, ибо вовек милость Его. Воды Черного моря рассек, ибо вовек милость Его. И на врагов гибель навлек, ибо вовек милость Его. Он фараона низверг войска, ибо вовек милость Его. В бездну морскую на дно песка, ибо вовек милость Его. Сигона и Ога сильных царей, ибо вовек милость Его. Он поразил острием мечей, ибо вовек милость Его. Землю Иакову дал в удел, ибо вовек милость Его. Чтобы Израиль, как лев, был смел, ибо вовек милость Его. За безграничность Его чудес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога превыше небес, ибо вовек милость Его.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные хиты.

он быть людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Да, Господи, мы не просто согласны, мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы, Ты творящий чудеса, Ты наполняющий, Ты созидающий в нас Своем.

0: Норвегия. Норвегия располагается в западной части скандинавского полуострова и на огромном количестве мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген, Ян Мэйн и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Омывается Норвежским, Баренцевым и Северным морями. Норвегия – страна викингов и мореплавателей. Норвежцы очень любят отдых на природе и считают, что лучше лазить по лесу, чем по социальным сетям. Коренным населением страны были саамы. Кухня Норвегии навеяна скандинавскими традициями, особенностями расположения и природными богатствами королевства. Блюда в основном базируются на мясных, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Фирменным блюдам относятся ракфиск, забродившая форель. Иногда ее закатывают в банки и выпускают в форме консервов. Также к ним относятся лаки, жареный или копченый лосось, китовое мясо, фарикол, национальное блюдо из ягнятины с капустой и специями, смолохове, тушеная баранья голова и фенолар, тушеный окорок. В Норвегии готовят вкусные сыры. Козий сыр, сорта гамилост, пультост и знаменитый коричневый сыр брюнуст. Это необычный сладкий сыр, на вкус напоминает наше любимое сгущенное молоко. Норвежская кухня типично северная. В ней, как правило, мало свежих продуктов и в целом еда довольно тяжелая. В морозы без калорий пришлось бы туго. Вплоть до последних лет растительное масло здесь было практически неизвестно. Вся кухня основывалась на сливочном. Самые популярные блюда среди местного населения – тефтели. Тушеная капуста с бараниной и треска. Испокон веков картошка с селедкой были главной едой бедняков. В выборе продуктов питания норвежцы крайне консервативны, как, впрочем, и в любовных отношениях. Они предпочитают придерживаться вековых традиций. Свадебные обычаи в Норвегии уходят корнями в общинный строй. Чтобы женитьба состоялась, будущая нареченная должна громко и при свидетелях крикнуть суженому «Да!». Договоренности наедине в расчет не берутся. Когда-то все приглашенные добирались до места выкупа невесты на узких лодках, украшенных лентами и цветами. Современные норвежцы с удовольствием продолжают этот древний обычай, дополняя лодочную прогулку фотосессии. В древности прическа невесты украшалась массивной золотой короной. Теперь она превратилась в невесомый изящный аксессуар. А вот каша, приготовленная невестой в день свадьбы из пшеницы и сливок, по-прежнему украшает свадебные столы. Народные обычаи предписывают норвежцам вступать в брак по взаимному расположению. После обручения молодые официально считаются женихом и невестой. Свадьба же справляется тогда, когда жених сочтет себя экономически подготовленным к тому, чтобы содержать семью. Самобытная особенность норвежского общества – бережное отношение к семье. Обладание потомственной землей охраняется законом о наследстве. Следует отдельно сказать о норвежских семейных традициях. Работа в доме не делится на мужскую и женскую. На отпуск по уходу за ребенком имеет право не только мать, но и отец. Первые 4 недели оба родителя ухаживают за новорожденным. Норвегия – христианская страна. Около 80% населения исповедуют лютеранство. Остальные – это другие христианские течения и деноминации. Ранние норвежцы, саамы, были приверженцами скандинавского язычества, основой которого была шаманская религия, основанная на поклонении природе. Как и многие другие языческие религии, саамы видели жизнь как круговой процесс смерти и возрождения. скандинавская мифология развилась из мифов германских народов. Культ Одина в Норвегии, вероятно, распространился из Западной Германии. Старые боги потеряли у населения популярность, им на смену пришли новые боги – бог грома Тор и богиня любви Фрея. О старой религии сохранились очень скудные сведения, но их вытеснила последующая христианизация населения. Процесс постепенной христианизации начался с 1000 года. До реформации XVI века норвежцы были частью католической церкви. Затем государственной религией становится лютеранство. Норвежцы не склонны афишировать свою религиозность. Почти 90% населения причисляют себя к государственной церкви Норвегии. Всего 10% из них регулярно посещают церковные службы или другие религиозные мероприятия. Остальные к религии серьезно не относятся. Сегодня мы познакомились с северной страной Норвегия, где удивительная природа и можно увидеть северное сияние. А люди очень дружелюбные и открытые.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня, мой голос, как твой, и он часть меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Кроссворк. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в размышлениях о взаимосвязи нашего опыта и поведения. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, пишет апостол Павел в послании к филиппийцам. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Мои духовные достижения производят соответственные им мысли. Я сужу о себе только через призму моего духовного опыта. Как и написано, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Понимаете, если не было никакого духовного переживания в духе человека, то ниоткуда возникать и суждение. До чего мы достигли, так и должны мыслить. Чужие мысли и чужие правила не прививаются. Уровень мыслей, которые можно расценивать как духовные знания, определяется уровнем моих познаний или достижений в Боге. В Писаниях содержится много самых удивительных откровений отдельных духовных людей, но я их не воспринимаю, я не способен их понимать, а значит, и не отождествляю себя с ними, а значит, и не применяю их до тех пор, пока Дух Святой мне сам не откроет. Только мои собственные достижения в Боге способны определять и мысли, и правила моей жизни. Эти мои мысли представляют собой настоящее сокровище, даже в сравнении с мыслями величайших духовных мыслителей. Знаете почему? А потому что их наследие в данном случае для меня ничего не добавляет и ничего не убавляет. Это их наследие. В правилах нет недостатка. Как равно от правил нет, простите, никакой пользы. Важны выводы, перетекающие в правила. Именно выводы, которые возникают в результате духовного опыта, когда мы ходим с Богом и что-то переживаем в своем собственном духе. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 мая, и наша тема сегодня – неблагодарные. Мы говорим о признаках и особенностях общества последних дней. Во втором послании к Тимофею 3:2 апостол Павел написал: «Ибо люди будут неблагодарны». Слово «неблагодарны» – перевод греческого слова «ахаристос». Само слово «харистос» означает быть благодарным, признательным. Это такое сердце, в котором много благодарности, но когда ставится «а», смысл меняется на противоположный. Те люди, которые раньше были благодарны, уже неблагодарны. Они даже не понимают, что они получили. Они утратили способность ценить. И фактически теперь считают, что им дозволено все, и все принадлежит им. И апостол Павел говорит, в конце времен общество будет считать, что им позволено все. Они имеют право на все, и они потеряют чувство благодарности. А как думаете вы, разве это не описание общества, в котором мы сегодня живем? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово на 14 мая от пастора Артура Симоняна. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а, как написано в армянском переводе, ненавидят совершенного, а праведные заботятся о его жизни. Притчи, 29 глава, 10 стих. В Библии написано, что кровожадные люди ненавидят непорочного, совершенного. Кто же совершен? Человек не может быть совершенным и непорочным без Бога, без веры в Божье Слово. Он становится совершенным, когда не только верит в Бога, но и не ходит путями нечестивых и устами не творит зла. Невозможно быть непорочным без пролитой крови Христа, потому что только Его кровью мы освящаемся. Многие в мире ненавидят верующих, Божий народ. И возникает вопрос, почему многие полны ненависти к верующим? Может быть, из-за того, что у мирян руки в крови? Они кровожадны. Совсем не обязательно при этом быть убийцей. Может, они кого-то ударили, избили, обругали, обидели. Все это и есть кровожадность и ненависть. Апостол Павел преследовал Божий народ. И вот однажды Иисус явился ему и сказал: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Павел не гнал Иисуса, он преследовал верующих. Но Господь говорит: «Почему ты гонишь меня?» Люди сегодня преследуют Божью Церковь, не осознавая, что гонят самого Иисуса Христа, потому что Он есть глава Церкви. Давайте не ненавистью, а любовью будем наполнять наши сердца. Ненависть – это признак, что руки человека в крови. Написано: «А праведные заботятся о его жизни». Когда человек приходит ко Христу, как бы он ни был кровожаден, после покаяния начинает любить Божий народ. Нам необходимо быть праведными, чтобы не ненавидеть непорочных, а заботиться о них. Прежде всего, самый совершенный и праведный Иисус Христос, а уж потом те, кто следует за Ним, то есть Божьи дети. Кто ищет Иисуса Христа и Его Церковь, обретают праведность и ответы на все свои вопросы. Да благословит вас Господь! Будьте непорочны и праведны! Заботьтесь о совершенном! Амен.
1: Радио «Пилигрим».
2: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 мая. Бог сам найдет вас. Вот око Господне над боящимися Его, почитающими Его и с трепетом поклоняющимися Ему, и надеющимися на Его милость и доброту. Псалом 32, 18. Расширенный перевод Библии. Я помню период, когда я очень сильно хотела слышать Бога, но при этом боялась ошибиться. В то время я только училась распознавать Божий голос. Водительство Духа было для меня чем-то новым, но я не всегда могла определить, Бог со мной говорит или нет. Я не понимала, что Бог прощает нам наши ошибки, если мы искренне в них покаялись. Бог говорил со мной и каждый раз побуждал сделать шаг веры, но я продолжала твердить: «Господь, что если я не услышу Тебя? Что, если я сделаю что-нибудь не так? Я боюсь не заметить, когда ты обратишься ко мне». И тогда Бог сказал мне: «Джойс, не беспокойся. Если ты упустишь что-то, я сам найду тебя». Эти слова придавали мне смелости делать то, к чему Он призывал меня, и наполняли мое сердце миром. Бог неоднократно побуждал меня делать шаги веры. Я делюсь этим с вами, чтобы ободрить вас. Не бойтесь делать то, к чему вас побуждает Господь. Если больше всего на свете вы хотите исполнять волю Бога, и если вы сделали все возможное, чтобы услышать Его голос, тогда рискните, сделайте шаг веры. Даже если вы ошибетесь, Бог все исправит и сделает так, что все обернется вам во благо. Божье слово на сегодня. Не бойтесь делать то, к чему, как вам думается, побуждает вас Бог.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, творит ли Бог чудеса сегодня?
1: Очень интересный и важный вопрос. Мы часто представляем так, что чудеса, они происходили или происходят где-то очень далеко, или же по времени, или же по расстоянию, где-то там, где мы не можем быть сейчас и где мы не можем проконтролировать то, что происходит. В действительности, если мы посмотрим внимательно на само понятие чуда и на то, что говорит Библия об этом, мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что Бог, конечно же, всегда творит чудеса. Ну, как мы уже говорили, не раз Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, Он не может перестать быть тем, кто Он есть. Послание к римлянам в 11 главе мы встречаем такое выражение: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Вот эта последняя фраза «неисследимы пути Его», она говорит нам о том, что Бог делает то, что естественно для Него. Он движется своими путями, и эти пути неисследимы для нас, людей. Когда мы говорим о чуде, мы говорим о каком-то явлении, которое кажется для нас, людей, сверхъестественным. Почему я говорю «кажется сверхъестественным»? Потому что мы на данном этапе нашего развития не можем найти этому явлению естественного объяснения. То есть, естественно, исходя из того, что мы знаем на сегодняшний день. Что для нас естественно? Естественно, то, что мы можем объяснить. То, что вписывается в рамки законов, которые мы знаем. Но если посмотреть на знание вообще, на безграничность Божьего знания. Представьте себе окружность. Окружность, которая ограничивает, лимитирует знания, доступные людям сегодня. Все то, что находится вне этой окружности, оно продолжает быть естественным для Бога, но сверхъестественным для нас. А Бог всегда пользуется всем своим знанием и всеми своими возможностями, и поэтому Он делает то, что считает нужным, что считает правильным, исходя из своих собственных целей, своих намерений, своей благой, угодной и совершенной воли. Так вот, когда мы говорим о Боге, который делает то, что Он считает правильным, то иногда то, что Он делает, мы можем объяснить, а достаточно часто не можем объяснить. И это значит, что то, что Он делает, это и относится к сфере сверхъестественного, необъяснимого нам. Некоторые вещи, которые вполне очевидны сегодня. Например, спасение человеческой души. Как происходит это? Человек по своей собственной природе является антагонистом Богу. То есть он самоцентрист, он рождается с доминирующими своими собственными желаниями, с доминированием своего собственного «я». И вот вдруг этот человек, мы видим, каким-то образом сокрушается перед Богом. Каким-то образом этот человек смиряется перед Ним. Вот эта самая первая точка спасения или рождения свыше, она ничем другим, как только сверхъестественным Божьим действием, как Его чудом, ничем других не объясняем. Это то, с чем мы продолжаем сталкиваться регулярно, постоянно, когда мы имеем дело с церковью, со спасением людей и даже с их духовным ростом. Даже для того, чтобы на иоту изменилась человеческая душа и чтобы Божьей природы стало в ней немножечко больше, для этого, опять-таки, необходимо сверхъестественное Божье действие. Ну, конечно же, Бог не ограничен в своем сверхъестественном действии только духовной сферой. Мы видим, как Бог предотвращает многочисленные бедствия, которые могли бы обрушиться на того или иного человека. Мы видим, как Бог исцеляет от болезни. И сегодня мы видим примеры, когда мы молимся о больных, и мы видим, больные исцеляются. Мы видим примеры многочисленных ответов на наши молитвы, когда мы просим Бога о тех или иных явлениях в нашей жизни, и мы видим, как Бог отвечает в определенных ситуациях. То есть Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И поэтому, конечно же, Он продолжает творить чудеса. И Он будет продолжать творить то, что нам необъяснимо и непонятно всю вечность. И мы в действительности всю вечность проведем в том, что мы будем познавать Бога в Его непостижимой мудрости и в Его этом чрезвычайно гигантском знании, в котором Он функционирует, и который является выражением Его чрезвычайной славы.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры. Включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Секретарь британского миссионерского общества навестил однажды одного верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал ему чек на $250. В это время была получена телеграмма. Купец сильно встревожился и сказал: «Телеграмма говорит, что один из моих пароходов потерпел крушение, все пошло ко дну. Я должен выписать вам другой чек вместо этого». Чековая книжка еще не была закрыта, и купец написал другую сумму и подал ее секретарю. Тот, посмотрев на чек, был очень удивлен, так как он был на $1000 вместо 250. «Не сделали ли вы ошибку?» – спросил он купца. «Нет, я не сделал ошибки», – ответил купец со слезами на глазах. «Эта телеграмма принесла мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: не собирайте себе сокровища на земле, сокровища ваши на небе». Вот так-то.
3: Наша коллекция вечных хитов.

хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

Псалом 1. Блажен, в ком твердо упование, кто грешников не чтит совет, и с нечестивыми в собранье не прожигает праздно лет, кто в сердце зла не замышляет, и чьи чисты пред Богом очи, и о законе размышляет, и светлым днем, и среди ночи. Кто волю Божию исполняет, тот словно от дерева увод, чей сочен и приятен плод, и лист которого не вянет. Все, что не делает, успеет. Благословится он в делах, а нечестивый словно прах, и ветер труд его развеет, не устоит он на суде.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: будут мои.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Что мы стоим без Бога?
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас. Сегодня у нас четверг, но сегодня у нас в эфире Николай Викторович Арефьев, доктор богословия, и с ним мы разговариваем на тему, а сейчас выведу на экран. Тема «Иисус Христос – первый небесный человек». Николай Викторович, приветствуем вас.
3: Приветствую всех. Наша тема напрямую связана с приветствием «Доброе утро». В чем, вы спросите? Утро добрым, оно не может быть в тундре или в пустыне, или в каком-то монастырском скиту, где нет никого вокруг. Почему люди, даже вот в новой социальной реальности, особенно, они стараются уединяться? И сегодня нет необходимости уходить в пустыню, в лес, как Сергий Радонежский, строить себе там землянки. Сегодня ты клоснул замком своей входной двери, и ты отделился от этого мира. А почему? А потому что очень много, ну, скажем так, не совсем добрых людей. Вот доброе утро, оно связано с добрыми людьми. И вот Христос нам являет здесь уникальный пример. Я говорю о воскресшем кресте. Не только о том Господе, который вместе с учениками несколько лет, он подавал им пример. Они привязались к нему очень сильно. Но Христос воскрес, как первый небесный человек. Пример для нас. Для нас пример. Смотрите, какую мы имеем возможность сегодня, наши такие колоссальные возможности. Мы можем на земле устроить себе небеса. Интересная идея, верно?
2: Это как?
3: Это соединяться вместе тем людям, которые живут по образу первого небесного человека.
2: То есть это не говорит о том, что у нас есть пища, питье там и вообще, ну, в принципе.
3: Да, Царство Небесное не пища и питье. То само собой разумеется, когда мы имеем общение за каким-то столом праздничным или непраздничным. Но дефицит человека наблюдался во все времена. Господь через пророка восклицал когда-то, говорит: найдите мне хотя бы одного человека в Иерусалиме. Одного. И мы наблюдаем сегодня дефицит человека. Вот человека, которого образ явил для нас воскресший именно Христос. Когда мы встречаем подобного человека, то наша жизнь, она приобретает смысл совсем другой. Я как-то слышал такую фразу, восклицание или жалобу последние времена. Говорит: ты знаешь, какое-то время странное наступило. Говорит, поговорить не с кем. И то, понимаете, мы не то, что времени у людей нет. Там встречаешься иногда там, на улице, еще где-то, или случайно с человеком, с которым хотелось бы поговорить. 2-3 минуты он срывается, что называется, с колес, включает сразу пятую, он куда-то спешит. А на самом деле ему не хочется ни с кем разговаривать. Его устраивает его вот эта бытность сам в себе. А почему? Потому что мы ищем небесных людей здесь, на земле. И Христос вот открывает для нас эти, ну, можно назвать, как бы, ну, примеры, и да, в том числе и требования. Но о чем хотелось бы, на что внимание обратить? Заметьте, вот любая идеологическая платформа во все времена, она имела свои требования к личности человека. Например, Моральный кодекс строителя коммунизма.
2: Ну, требовал нового человека. Да, требовал. И требовал там, этого там строителя. Да-да-да.
3: И если эти требования не выполнять, или когда эти требования прекращаются, ну, выполняться, то рушится вся эта платформа. По этой причине не исключено, что разрушилась вся идеологическая база строительства коммунизма, о чем иронично говорить не следует. Почему? Потому что настоящая база, в которой мы живем, она, ну, если сказать, что она какая-то... Ее нет. Она отсутствует как таковая. Мы живем в хаосе. Единственное, что уголовно-процессуальный кодекс как-то регулирует между людьми отношения, чтобы они не поубивали друг друга быстро или явно, да?
2: Явно. Ну, в целом, есть такое представление о том, что людей заставляют жить как-то в обществе друг с другом несколько вещей, и среди них нет идеологии. Есть у них традиции и культура, есть у них страх, и есть у них некая взаимная выгода. Страх там перед внешними или перед внутренним законом. Но идеология нет, не делает человека лучше. Хотя идеи в ней могут быть хорошие, там, построим что-нибудь прекрасное для будущего. Но не работает.
3: Ну да, дело в том, что в настоящем мире доминирует так называемая этика утилитарного социализма. Эта этика, она пытается примирить всех со всеми, терпеть всех для всех, каждый, ну, как бы подстраивается под других людей, чтобы в общем и целом всем было бы хорошо.
2: Ну, чтобы те самые социальные гарантии, которые включают в себя хлеб, там, пища, питье, одежда и медицинское обслуживание, достались, ну, всем. Вот как бы, а дальше уже, когда они всем достались, ну, кому-то больше, кому-то меньше. В этом, наверное, суть социализма. Вот, капитализм там по-другому.
3: Но вот здесь... Дело в том, что вот эта самая утилитарная этика, она даже больше действует в общностях с системой, ну, так называемого уже развитого империализма. Она там действует, люди подстраиваются друг под друга.
2: Потому что там идеология потребления на первом месте стоит. Потому что в потреблении есть развитие.
3: И культ наслаждения.
2: И культ наслаждения. А как заставить человека больше потреблять, если в нем не культивировать это самое стремление к наслаждению? Там, не к творчеству, не к созиданию, а именно к удовольствиям. Потому что, ну, тогда человек будет больше потреблять. Удовольствие, ну, это, да, надо чем-то.
3: Будем есть, пить, потому что завтра умрем. Завтра умрем.
2: То есть, но здесь вопрос не потому, что мы думаем о смерти, да, а потому что мы боимся упустить. А вдруг завтра не будет возможности, поэтому надо здесь и сейчас получить удовольствие.
3: Да, чтобы потом не сожалеть о бесцельно прожитых годах, да.
2: Ну, завистливо не смотреть на аккаунты тех, кто вот... как раз-таки пользуются всеми благами, так сказать.
3: Ну да, это этот, опять же, культ превосходства, культ какого-то первенства, соревновательности. Люди стремятся, чтобы о них узнали. Ну, например, там блогеры открывают каналы для чего? Для того, чтобы умножать просмотры. И... ну, человек достиг там 1 000 000 просмотров, например, да, и он как бы на высоте своей самооценки высокой, но что ему это дает? Это ничего ему не дает, абсолютно ничего не дает. Ни здоровья не прибавляет, ни чести, ни достоинства. Но самое важное то, что люди перестали ценить людей. Вот во Христе мы находим те качества, которые нам позволяют приобретать людей. это самый тяжелый промысел в человеческой среде, который требует невероятных усилий и требует одаренности определенной, и требует жертвенности, чтобы приобретать людей. Их легко очень терять. Но мы задаемся целью, кого я сегодня могу назвать другом, товарищем, близким, верно? Люди очень легко, ну, друг друга огорчают, скажем так. Ну, например, если, ну, брать там наши каналы, да? И вот твой там, например, товарищ близкий раз неожиданно выходит с твоего канала. Ну, не то, что он там не друг близкий, но там в Вайбере, я помню, открыл один канал для членов церкви. И смотрю, одна женщина вышла. У нас с ней хорошие отношения, нормальные отношения. Она всегда вопросы задает, там она ходит. Я говорю, Ира, а почему ты вышла с моего канала? Она говорит, ты понимаешь, у меня на трубке постоянно какие-то там сообщения. Мне неудобно, когда с твоего канала ну, светится какое-то сообщение. Мне сын может позвонить. Я не стал диалог продолжать, говоря, а ты понимаешь, что когда ты, ну, выйти, ну, в современной культуре, выйти с канала, это все равно, что во время общения вот подняться со своего сиденья и молча уйти, не прощаясь с какой-то комнаты. Люди это понимают прекрасно, но они легко очень рвут отношения. Очень. Почему? Потому что отсутствует вот эта самая платформа отношений. Этика отсутствует. Ее нет. Нет морального кодекса, за которые нужно платить, и исполняя которые, нужно смиряться очень серьезно. А ну, в противном случае не будет никаких плодов. И человек останется один в лучшем случае. И он остается один. Но не сожалеет об этом. Совершенно не сожалеет.
2: У меня вопрос тоже, видишь, Николай Викторович. Любая идеология в мире, она требует, ну, какого-то особенного человека. То ли это национальная идеология, она требует чистоты национальности, расы, да? Если это политическая идеология, она требует, ну, наверное, какого-то определенного следования, да, то есть принадлежности уже не к расе или к национальности, а к каким-то определенным партиям, да, то есть вот там комсомольцы, пионеры, коммунисты и так далее. А то же самое, скажем, там, если брать, ну, не будем брать уже эту с прошлого века нацистскую идеологию, но там все вместе было. Есть религиозные идеологии, которые тоже чего-то требуют. И требуют определенных принципов поведения и прежде всего смотрится на человека. То есть вот как ты достоин, недостоин, настоящий, ненастоящий, а истинный, неистинный. Вот в чем отличие христианства? Вот мне здесь хотелось бы понять. В чем отличие небесного человека от этих всех земных?
3: Хороший вопрос, Юрий Анатольевич. Если мы, ну, будем заявлять, что небесный человек отличается от земного исключительно какими-то моральными оттенками, формы поведения, мы никого ни в чем не убедим. Дело в том, что существующие идеологии, они воспитывают настолько идеальных людей в своем роде, посвященных людей, которые за идею свою, действительно, они готовы платить жизнью и платили жизнью. И здесь мы никого не удивим. Да и зачем нам кого-либо удивлять? Чем привлекает к себе вот эта, ну, идея небесного царства и небесных людей? Самое первое. Это сверхъестественное преобразование человека под воздействием Духа Святого. Мы говорим, или называем это рождение свыше. О чем сказал Христос Никодиму. Если не родишься свыше, то ты, ну, нам не о чем разговаривать. Буквально так Христос поставил вопрос. И когда мы говорим о вот этой небесной идее, то она начинается именно с преобразования. Ну, примеры. Когда Саул попал под молитву Самуила, это было сверхъестественное воздействие. Это не был обряд какой-то. Самуил обладал властью с неба. Удивительная власть, уникальная власть. То написано, что сердце Саула изменилось. Он стал другим человеком. Вот преобразуется. То есть появляется то, чего не было в человеке в этом. Не было в нем. И в этом суть нашей идеи, которую нам принес с неба Иисус Христос. Возвращая человеку потерянное некогда. Это смысл жизни весь. Смысл жизни принять от неба сверхъестественным образом вот это семя жизни. Мы его называем нашим внутренним духовным человеком, который и формирует уже мораль, он уже управляет этой этикой, он влияет на жизнь нашего тела, на душевные все наши устремления, но в этом весь секрет. А уже доказательства того, что он есть, и являются наши поступки, которые могут быть странными в глазах этого мира. Если мы говорим о рождении нового, оно совсем другое. Вот это новое, нечто. И когда воскресший Христос явился ученикам, они сразу его не восприняли. Почему? Их ожидания были иные. Они были земные ожидания. Естественно, земные ожидания. Почему? Потому что, ну, самое элементарное, они считали, что никогда его не оставят. Вот по-человечески. Они были преданы ему. Но они сами себя не понимали. И когда случилась вот эта вся трагедия, каждый из них, ну, видел свою беспомощность. Беспомощность. И неспособность следовать даже собственным заявлениям каким-то. Даже в среде религиозных фанатиков в Иудее так не поступали. Ну, там были некоторые, вот партия зилотов, например, да? Да они костьми ложились за, ну, за свои убеждения. Им не проблема была, что их там на дыбу поднимут. А здесь ученики, ну, вот так остались. А почему они не следовали своим убеждениям? Потому что от них на какое-то время отошла благодать Божья. Отошла благодать Божья, чтобы они сами убедились, какая разница между человеками, между Господом. И когда появляется Христос воскресший, они его воспринимают как человека земного. Они насторожены. Они ожидают его реакции, вот той, которая должна быть от земного человека. И согласитесь, что Христос, ну так, если как бы грубовато сказать, он не однажды им делал разгон. Такой, ну, помните, когда привели мальчика одержимого, и Христос такую бросает фразу: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас».
2: Да, фраза, которая многим непонятна.
3: Да, многим непонятна, а некоторым совсем непонятно. Первый вопрос: кому она обращена? Да она обращена к людям, ко всем людям. Там был отец мальчика, верно? Сам мальчик этот был. Там были ученики. Там были представители, ну, законников, там, фарисеев и всех прочих. И вот все это скопище Христов в целом подводит под общий знаменатель род неверный и развращенный. Вот проблема, проблема людей в том, что если они не стремятся или не принимают идею преобразования в небесного человека, они остаются в среде развращенных. А что такое развращение? Развращение – это постепенное разложение на мелкие составляющие до полного уничтожения самого себя. Развращение сегодня, оно, ну, наполнило, ну, Христос называет его там тьмой, но оно-то в человеческой жизни расцветает, развращение. Развращение не предполагает человеком придерживаться каких-то определенных позиций, того же кодекса. Это современная, мы ее называем неолиберальная идеология. Угодить всем. Отсюда появляются всевозможные меньшинства, да. Отсюда появляется защита, там, ну, тот же движение феминизма.
2: Здесь фрагментация общественная идет такая, когда нет общего стержня, нет чего-то, что держит или заставляет общество держаться в целом каких-то жизненных идеалов, инициатив.
3: И в общем об этом мы понимаем, что это есть развращение и неверность. Неверность, опять же, совершенно ничему неверность. В любой сфере возьми, и кругом неверность. Дружба – неверность, семья – неверность, друзья – неверность, церковь – неверность, опять же. Почему? Потому что нет рожденного внутри этого небесного человека. Хотя мы эту тему традиционно относим к начаткам учения, но, к сожалению, достаточно людей в среде церкви. Вот послушайте, нас и так мало, очень мало, верно? И в нашей среде еще есть люди, нерожденные свыше. Есть люди развращенные, хотя они об этом и не говорят. Есть люди, ну, безнравственные, там, аморальные. И первая причина всему то, что или человек не понимает, или не желает понимать, или не хочет цену ложить к тому, чтобы родиться свыше. Понятие пробуждения, оно некорректное. Пробудиться может спящий. Мертвый не может пробудиться. Вот эта идея, паранойя буквально такая, маниакальная идея пробуждения, пробуждения. Мы ждем, мы желаем иметь здесь тысячи людей. Зачем нам тысячи невозрожденных людей, нерожденных свыше? Христос говорит, должно тебе родиться свыше. Тебе, Никодим, тебе должно родиться свыше. И если уже по личности Никодима говорить, человек, ну, уникальной проницательности такой, уже в возрасте зрелый, Христос отчитал его как мальчишку. Вот обратите внимание, он говорит, ты учитель Израилев, и ты не знаешь элементарных вещей. И сегодня на всевозможных религиозных площадках мы слышим тысячи выступлений, речей, проповедей. Люди ищут мудрости, без конца шлют какие-то вопросы, смс-ки. Суть всего познания в чем? Чтобы уловить ту мысль, которую Христос бросил Никодиму. Ты не понимаешь элементарных вещей. А элементарное – родиться свыше. Никодим попытался так-то иронически выйти из этой ситуации, там шутка на шутку, мол, это что, мне опять в утробу матери залезать? Но ему что-то надо было говорить в этой ситуации. На что Христос не обратил внимания, Никодим ушел. Но Никодим размышлял, судя по всему, об этом. То есть, понимаете, он размышляет, что все его достижения человеческие, вся его наука, он там, видимо, и имение имел неплохое, он был уважаемым человеком.
2: Да,
3: у него были какие-то там, ну, ученики, по крайней мере, там, поклонники. Он в среде, опять же, старейшин был на почетном месте. Он понял, что это есть ничто. Он не рожден. В нем нет вот этого нового небесного человека. И эту тему необходимо связать с нашими намерениями. Здесь вопрос веры. Вопрос веры. Вера от слышания. И когда мы в Евангелии находим такую идею, она от Христа приходит, эта идея, то нужно за нее цепляться и себя тестировать этой идеей. Помните, есть один поминальный псалом такой, песня драматичная. «О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там, в книге жизни спасенных, я записан ли там?» А еще более драматичная песня, я, правда, так не понял, кто ее автор. Ее пел один православный священник. «Неужели, мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь?» Очень важная тема, очень важная тема. Христос придет за небесными людьми. Нам хотелось бы жить как угодно, вот здесь, вот, в этой, даже, ну, как угодно, это не обязательно ходить с топором за поясом и под мостами ловить этих. Как помните, это же Есенина, да, текст «Я московский озорной гуляка», да?
2: Да, Есенин, да.
3: Гуляка. Не обязательно. Можно быть респектабельным господином, мухи не обидеть, но не быть при этом небесным человеком. Не родился, внутри не родился. И тогда масса вопросов. Да, вопрос, в принципе, один вопрос звучит к людям, которые не родились свыше. Вопрос: ты кто? Знаете, иногда нам надо отвечать на эти вопросы. Кто ты есть такой, по сути, верно? Вот каждого человека должен быть ответ на вопрос: кто ты? Небесный ты человек. Хорошо, небесный, значит, давай мы искать качество небесного человека во Христе. И эту ризу на себя примеривать. Что драматично? Для того, чтобы быть небесным человеком, не нужно, как Никодим говорит, залезать в утробу матери, рождаться снова. Все очень просто. Нужно просто попросить, да, у Господа, чтобы Он тебя родил. В некоторых конфессиях бытует убеждение, что рождение свыше – это тот момент, когда человек, а человек молится о крещении Духом Святым, и он получает дар говорения на иных языках. По этому поводу очень много было дискуссий всевозможных. Но что мы наблюдаем? Что мы наблюдаем? Люди, которые как бы уже получили вот этот дар от себя, по сути, не являются небесными людьми. Ни в какой мере, ни одного качества небесного человека. Но самоуверенность в этом, самообман. Понимаете, человека обманули. Ему самого главного не сказали. Самое главное не сказать, что я... И вопрос ставить, не, ну, верно ставить вопрос, что я хочу быть небесным человеком. Я хочу родиться и оставаться небесным человеком. Там есть младенчество, да, потом возрастание и так далее, и так далее. А человек просит даров. Ему интересно влиять на других людей. А небо в нем не видно.
2: Ну, скорее он хочет себя идентифицировать с той группой людей, в которой он находится. Если у них есть знак отличия молитва на иных языках, то вот он хочет тоже обладать этим знаком отличия и тогда как бы иметь, так сказать, полноценное участие.
3: Ну, своего рода ярлычок такой, ярлычок, значочек или отметочка о том. Но как бы, ну, человек сам себя убеждает. Но оно пусть будет нормально. Это я, мы ж живем в среде людей, крещенных Духом Святым, со знамением горения на иных языках. Это все нормально, естественно, это все замечательно. Но важнее начало-то в рождении вот этого небесного человека по образу Иисуса Христа. И это не, этому научиться-то невозможно. Это надо обрести свыше, получить, стяжать, умолить, выпросить. Но мы замечаем, что Христос, ну, не всегда он отвечал сразу на какие-то вопросы людей. Ну, например, вы помните вопрос учеников: умножь в нас веру. Ответ абстрактный. Ну, ответ, ну, ответ совсем в другую сторону ответ. Христос оставляет ученикам этот вопрос на какое-то время еще. Они не готовы. Он говорит, что если будет вера ваша с горчичное там зерно, то вы будете, ну, великие дела творить. Поэтому мы всего лишь там несколько каких-то фраз Христа воскресшего, его позиция открывает нам вот этот кодекс небесного человека. А кодекс нас ставит в рамки. Драматизм небесного человека, он в рамках, он связан, он сам себе не принадлежит. И культ так называемой свободы сегодня, которым люди, ну, болеют или как не захватываются, он нисколько шанса не дает ни единого человеку быть небесным человеком. Вот эта самая социальная реальность современная, она людей разделила. И опять же, один из ярлычков у нас сегодня, ну, человек как бы привязывается к церкви, привязывается, но на такой длинной цепочке, что его не видно даже. Вот он как бы мелькнул, появился, исчез. Как бы он есть в списках, и ты его... И претензии ему не предъявишь. И ты не видишь небесного человека, как во Христе. И его нет.
2: Сделаем паузу на блок новостей. И у меня есть один вопрос, Николай Викторович. Сразу его задам, чтобы потом на него отвечать. Христос в земной жизни, он небесный или земной? Вот, а давайте ответим на него после новостей.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем, Николай Викторович. Ну, я повторяю вопрос. Христос земной жизни – это небесный человек или земной человек?
3: Есть прямые ответы от самого Христа на этот вопрос. И вопрос правильный, потому что люди, которые становились учениками Христа, они ожидали от Него, что Он подаст им пример такого идеального земного человека. Но слова самого Христа, например, Иоанна 6 глава, 41 текст, Он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». Значит, посылая учеников, Христос им говорил следующее: проповедуйте, приблизилось к вам Царство Небесное. Царство неотделимо от того, кто его представляет. Небесное Царство. Пилату говорит Иисус, что Царство мое не от мира сего. Не от мира сего. Ну и многие другие заявления, где Христос говорит: я и Отец одно. Они нам представляют Христа как жителя неба. И мы, ну, мы читаем, мы принимаем верой в Евангелие, что Христос прежде, вернее, Сын Божий, прежде чем воплотиться в Христа Спасителя, Иисуса из Назарета, Он сделал заявление на Небесном Совете, говоря: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Поэтому Сын Божий как житель неба, Он воплощается в человеческую плоть как житель неба. И доказательством тому является в глазах людей несостоятельность Иисуса из Назарета в той элементарной человеческой жизни. С одной стороны, они видели Иисуса человеком, ну, высоких интеллектуальных позиций, который легко мог бы здесь, ну, на земле. Ученики удивлялись, говорят, почему ты, ну, не сделать чего-то такого, чтобы прославиться. Он легко мог бы сделать переворот, или пусть даже не так. Он легко мог заняться каким-то делом, он мог стать знаменитым учителем по тому времени, всех за пояс заткнуть, он мог бы войти в правительство, да, в общественную палату там при Понтии Пилате и быть знаменитым. Это не намек, просто я так сказал. Но он этого не делает, хотя он, у него есть способности на этого, нет. Он хлеб, сшедший с небес. Ему есть что дать людям, которые здесь заквасились земной жизни и превратились пленниками земного бытия, не понимая одной важной очень вещи, что конец их в любом случае – это смерть и тление. Но сама идея небесной жизни, она предлагает жизнь и жизнь вечную. Изыдут творившие добро воскресение жизни. Христос говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели ее с избытком. Это уже о вот этих преференциях, да, для небесного человека, который лично принимает решение стать жителем неба на земле будучи. И если конкретно переходить вот этим качествам Христа, то их достаточно в Евангелии от Иоанна. Ну, мы в 20 главе читаем о событиях воскресения Христа, вот чем нас привлекает Евангелие от Иоанна. Иоанн не делает акцент на чудесах. И, например, в одной главе Евангелия от Марка может быть описано чудес больше, чем во всем Евангелии от Иоанна. Хотя он прямо называет Иисуса Назарянина сшедшим с неба, открывает его качество сверхъестественное. Он мысли читает, или как написано во второй главе Иоанна, что он не имел нужды, чтобы кто-то о человеке говорил, он знал все о всех. Он знал. И опять же, и по воде ходил, там хлебы умножал, бесов изгонял. Но Иоанн обращает внимание на его человечность еще до распятия. Еще до распятия. Мы с вами читаем, что Иоанн был очень близким к Иисусу. Почему вопрос? Почему? Почему Петр не смеет спросить у Христа, кто предатель? Он толкает в бок Иоанна и говорит, ты спроси.
2: Ну, страшно, потому что страшно было услышать на самом деле эту информацию. Я думаю, что можно было и не снести.
3: Не я ли, Господи? Но мы находим здесь уже не вот это соединение учитель-ученик, а привязанность к небесному человеку. Иоанна. Он был любимым учеником Христа. И смотрите, это ему позволило бесстрашно находиться возле креста. Вопрос, почему? Он что, бессмертный? Или он не понимает, что происходит? Нет, он принял эту тайну. И он просто смотрит, что будет дальше. Наблюдает. Хотя он не был первым свидетелем явления воскресшего Христа, но эту саму идею небесного жительства и небесного гражданства и качеств характера небесного человека он принял и нам передает эти беседы. Если другие евангелисты чисто констатируют факт о том, что был мертв и воскрес, вот гроб открытый, вышел при свидетельстве ангелов, то Иоанн подробно нам открывает пришествие воскресшего Христа в этот мир и его качество как небесного человека, собственно, ничего кардинально не изменилось во Христе. Он тот же. Но некоторые качества нам представлены. Ну, например, что говорит воскресший Спаситель Марии Магдалине? Он говорит: не прикасайся ко мне, вы помните, да, Иоанна?
2: Да, я еще не восходил к Отцу
3: моему. Я еще не вошел к Отцу, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему.
2: И Отцу вашему.
3: Это первая фраза, которую произносит Спаситель. Она говорит о том, что какая идея вообще в его сознании доминирует. Какая идея доминирует, это очень важно для нас, людей. Для религиозных людей, которые могут много очень дел делать, заниматься какими-то вопросами и быть занятыми до беспредела. Но без вот этой идеи, которую Христос говорит, все остальное пустое совершенно. Как помните, у Павла есть, опять же, непонятная такая, такие там тезисы, да? Он говорит: если я имение раздам и там тело свое там во всесожжение отдам, то любви не имею, верно?
2: Да.
3: Грош цена всему этому.
2: Нет мне в том никакой пользы.
3: Да, нет никакой пользы. Христос говорит то, что в его сознании. За что он цепляется? Если бы пророк Иеремия не цеплялся за небесную верь и якорь, уходящий в небеса, он не смог бы сидеть в яме по пояс в грязи. И, собственно, Иеремию спас не служитель царя, некто, по-моему, Авдемелих, да? Авдемелих там был. Его спасло небесное небожительство. Потому что он туда привязан, потому что по-другому невозможно выжить в этой земной жизни. Только привязанность и верность Отцу. Мы можем называть это первой заповедью. Мы можем называть это любовью. Но вот здесь открывается то, что Христос говорил: «Я и Отец одно». Одно, как бы налагается тень на тень. И Христос старается ни в чем не выйти, ни влево, ни вправо. Для него ценно быть в Отце. И поэтому Марии, он говорит,

0: Дальше это отвержение людьми, этот весь позор. И с этой мыслью «я и отец одно» Христос идет на крест и запрещает женщинам плакать о нем, потому что для него это честь для него, достоинство. Хотя и говорит, я не хотел бы этим заниматься, да? Может быть, пройдет эта чаша мимо меня. Но вот в этой фразе его открывается такая ничем не сломимая верность отцу, а за этим всем что еще открывается? Верность вообще к суверенитету любой власти. Суверенитет власти, которая от отца исходит. Послушание, верно?
1: Да.
0: И Христос не был никогда бунтовщиком. Ни одной политической фразы он не произнес. И Пилату говорит, царство мое нет, нет мира сего. Если бы так, я бы нашел себе здесь защитников, и мы тогда бы еще посмотрели, да, кто кого бы здесь на крест возносил. Но идея Христа быть верным тому, что он принял от отца. Но в следующей фразе открывается его верность ученикам, что немаловажно. Смотрите, какую проблему по жизни мы встречаем иногда. Вот появляется лидер, идеолог, он какие-то заявления делает, призывает людей к чему-то, на баррикады ведет их. А потом время проходит, он говорит, вы знаете, что-то пошло не так. Я, наверное, ошибся. Или посмертно ему представляют. И это самое большое разочарование для людей. Но Христос говорит Марии в данном случае, что иди к братьям моим. А в чем верность, мы спросим с вами. Вот эти самые братья его сделали все в данном случае, чтобы с ним больше никогда не встретиться, верно? Ведь они его, ну, бросили, по большому счету. Но, во-первых, здесь мы читаем о той проницательности Христа, которая открылась еще до казни. Он говорит, вы все оставите меня. И это все понимаю. Они тогда мимо ушей пропустили, клялись, что не оставят. Петр говорил, и на смерти в темницу пойду за тобою. Но здесь открылась его проницательность и его верность ученикам, что он снова с ними, братьям моим. Знаете, нет более высокого звания для человека, как быть, ну, братом Иисуса Христа.
1: Да,
0: но безусловно. Братом, может быть, кто-то и хотел бы быть, но здесь мы понимаем, братом небесного человека.
1: Ну, то есть и вы небесные, ведь он так нас рассматривает.
0: Да, когда мы принимаем те качества, которые он явил, ну и в жизни, и по воскресению своему, еще раз подчеркну, верность отцу, верность всему тому, что замыслил отец на этой земле. Верность, опять же, небесному царству, верность. А как можно нам в нашей жизни проявить верность к небесному царству, если мы его не видим? Мы читаем о нем, верно? Мы изучаем небесное царство. Для проповедников это очень сложная тема. Очень сложная тема, потому что не так много материала мы имеем. Здесь больше, наверное, эмоциональной составляющей или включать какую-то нашу фантазию земную, о чем апостол сказал, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Господь приготовил любящим его. Но верность-то и в том, что ценность небесного царства для человека выше ценности этого мира. И он этим показывает. То есть, ну, мы говорим о стойкости в искушении, там, в испытании. А что есть такое искушение? Человеку что-то предложили по жизни –

0: ну как Христу предложил дьявол, говоря, дам тебе все царства этого мира. Ну, никто человеку все царства не предложит. И одного царства не предложит. И города одного не предложит. И улицы одной не предложит. И даже, ну, может быть, дом предложит. По мелочам. И вот человек начинает задумываться. Царство, не знаю, там будет, не будет. А здесь потеряю. И впадает в такое безрассудство. То есть, как мы проверяем верность небесному царству? Если есть выбор. То есть, если ради небесного царства тебе какую-то можно или предстоит иметь потерю или чего-то не получить, это и есть верность небесному царству. Проповедь о небесном царстве, разумение небесного, ожидание небесного царства. Ожидающий, да, он вздыхает, он томится, он не увлекается какими-то этого века вопросами, потому что он небесный человек. Это в молитве утверждается. В молитве утверждается, когда человек, сознавая свою причастность к небесному царству, укрепляет себя надеждой. Мы с вами читаем, что Христос говорит о наградах. Ну, притча о талантах, притча о минах и прочее другое.
1: Но награда – это что? Это некий знак отличия или положение, или состояние в Царстве Небесном? Что это?
0: Юрий Анатольевич, я думаю, уместно здесь этимология этого понятия в формате нашей земной жизни. Вот по земной жизни что такое награда?
1: Ну, прежде всего, знак отличия.
0: Ну, да, знак отличия – это известность, верно?
1: Да.
0: Это статус.
1: Да.
0: Это уважение.
1: Но человек чего-то достиг, не просто так его наградили.
0: Да, да, это честь, это достоинство, это привилегии всякого рода. Это не вырезанная из папье-маше медалька, которую человеку цепляют на лацкан, и он потом ходит. Я вспоминаю нашего бывшего генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Да, у него там под старость лет уже была какая-то мания к награждению, но на пост генсека он пришел с грудью, наполненной наградами. Это был боевой офицер, фронтовой офицер. Помните его брошюрочка там «Малая земля», по-моему, называлась.
1: Да.
0: «Малая земля». И участие. То есть, и смотрите, даже вот в этом примере, светском, простом, примитивном примере, человек, который по жизни достиг определенных результатов, он пошел по ступенькам вверх. Он не был ничьим кумом. Он просто по жизни доказал, что он достоин, во-первых, в свое время быть членом Политбюро, верно? Потом был заместителем и так далее. И вышел общим решением, голосованием этого же Политбюро, утвержденного пленумами и генеральным секретарем. Вот это есть награда. Награда. Но если говорить о небесном царстве, там порядки совершенно другие, там уровни совершенно иные, там ценности не такие, как здесь. Но, как сказал Христос, кто кружкой холодной воды напоит одного из малых сих, тот не потеряет награды своей.
1: Да, вот.
0: Оказывается, здесь по жизни нам не нужно штурмовать малую землю. Нам просто нужно верой проявлять жертвенность для славы небесного царства, которого мы здесь не видим. Но небесное царство, представительство небесного царства – это церковь. Вот здесь у нас есть возможность развернуться. У нас есть шанс. Господь Бог дает нам шанс. Он дает нам братьев и сестер, подобным нам, небесных людей, чтобы мы в отношении них были верными им, о чем и Христос здесь говорит. Братьям моим скажи. И вот дальше Христос, опять же, нам показывает качество небесного человека. Он является воскресшим перед учениками. И что он делает? Видя, что они в страхе, понимая, что они потеряли мир. С кем они потеряли мир? Они потеряли мир с небесным престолом. Их вера пошатнулась. О несмысленные и медлительные сердцем.
1: Чтобы веровать.
0: Да, это относится к всем ученикам. Но поскольку они сохранили позицию небесных людей, то есть они в страхе, они в сомнении, но они находятся в ожидании. Вот в чем секрет небесного человека. Когда, казалось бы, все потеряно, он остается в ожидании. И вот есть некто, это был для них Христос. Сегодня этим некто, может быть, любой из нас, который себя представляет как небесного человека, для того, чтобы стяжать мир сверхъестественным образом. Это не убеждение, понимаете? Можно увлечься психологией, да, или психотерапией и объяснять человеку, там все вот нормально, ты возьми себя в руки, похлопать его по плечу, купить ему мороженое в конце-то концов, бантик ему накрутить какой-то розовый. Но это не помогает ничего. Пока ты ему говоришь, оно помогает. Христос приходит в это общение и приносит туда, вносит, вдыхает сверхъестественное течение мира. Вот это наша власть сегодня есть. Где и когда? Понятно, в собрании церкви. Поэтому мы приходим в собрание иногда, потерявший мир, уходим умиротворенное, потому что небесные люди собрались вместе. Вот какая ценность в этом звании небесного человека. Ну и там дальше мы открываем. Небесный человек снисходителен, верно? К Фоме он снизошел, к Петру он снизошел. Небесный человек щедр и заботлив. Дети, есть ли у вас какая пища? И не просто есть ли у вас какая пища, а он сам закатил рукава, он приготовил вот костер, вот хлеб, вот рыба испеченная. Это небесный человек, оно примитивно с одной стороны. Дать людям, кому? Небесных людей накормить. Но он и требователен, небесный человек. Паси овец моих. Ты понял? Да. Паси овец моих. Тебе это понятно? Да, конечно же, понятно, ты знаешь все. Паси овец моих, этот аж вдавился в камень, на котором сидел Петр. Но это строгость небесного человека, она и в нас должна быть, эта строгость. Поэтому тема о Христе как первом небесном человеке нас прежде всего призывает быть небесными людьми. Это элементарно. Вот день, который дает нам сегодня Господь, прожить как небесные люди. И нам представится возможность это доказать в наших поступках, словах, мыслях, страхах или в борьбе и в любви к другим небесным людям.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья, кто были с нами. Время наше вышло. Увидимся.
0: Хорошего дня всем небесным людям. Да.
2: Вы слушаете радио...
3: Слушайте радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Вы слушаете радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнстхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьезную ошибку, и для суда над ним братья позвали самого мудрого отшельника. Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были такими настойчивыми, что он согласился. Но все же прежде чем отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь. Отец-настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для чего это было сделано. «Я пришел судить другого», — сказал отшельник. «Мои грехи бегут за мной, как этот песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других». Немедленно монахи решили отменить суд.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 14 мая. Бог сам найдет вас. Вот око Господне над боящимися Его, почитающими Его и с трепетом поклоняющимися Ему, и надеющимися на Его милость и доброту. Псалом 32, 18. Расширенный перевод Библии. Я помню период, когда я очень сильно хотела слышать Бога, но при этом боялась ошибиться. В то время я только училась распознавать Божий голос. Водительство Духа было для меня чем-то новым, но я не всегда могла определить, Бог со мной говорит или нет. Я не понимала, что Бог прощает нам наши ошибки, если мы искренне в них покаялись. Бог говорил со мной и каждый раз побуждал сделать шаг веры, но я продолжала твердить: «Господь, что если я не услышу Тебя? Что если я сделаю что-нибудь не так? Я боюсь не заметить, когда Ты обратишься ко мне». И тогда Бог сказал мне: «Джойс, не беспокойся. Если ты упустишь что-то, я сам найду тебя». Эти слова придавали мне смелости делать то, к чему Он призывал меня, и наполняли мое сердце миром. Бог неоднократно побуждал меня делать шаги веры. Я делюсь этим с вами, чтобы ободрить вас. Не бойтесь делать то, к чему вас побуждает Господь. Если больше всего на свете вы хотите исполнять волю Бога, и если вы сделали все возможное, чтобы услышать Его голос, тогда рискните, сделайте шаг веры. Даже если вы ошибетесь, Бог все исправит и сделает так, что все обернется вам во благо. Божье слово на сегодня. Не бойтесь делать то, к чему, как вам думается, побуждает вас Бог.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 14 мая, и наша тема сегодня – неблагодарные. Мы говорим о признаках и особенностях общества последних дней. Во втором послании к Тимофею 3:2 апостол Павел написал: «Ибо люди будут неблагодарны». Слово «неблагодарны» – перевод греческого слова «ахаристос». Само слово «харистос» означает быть благодарным, признательным. Это такое сердце, в котором много благодарности, но когда ставится «а», смысл меняется на противоположный. Те люди, которые раньше были благодарны, уже неблагодарны. Они даже не понимают, что они получили. Они утратили способность ценить. И фактически теперь считают, что им дозволено все, и все принадлежит им. И апостол Павел говорит, в конце времен общество будет считать, что им позволено все. Они имеют право на все, и они потеряют чувство благодарности. А как думаете вы, разве это не описание общества, в котором мы сегодня живем? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал JesusD, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вот дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста.
0: Так по какому вопросу меня вызвали?
1: Да так, формальности.
0: Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете?
1: Я не работаю в вашем магазине.
0: Серьезно? А кто к нам направил?
1: Начальство.
0: Начальство?
1: Давайте к делу. Скажите, пожалуйста.
0: А кто ваш начальник, Алла Петровна?
1: Выше.
0: Борис Николаевич?
1: Выше.
0: Выше Бориса Николаевича?
1: Выше, гораздо выше.
0: Да куда же выше-то?
1: Итак, скажите, пожалуйста.
0: Неужели сокращают?
1: Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите.
0: Тогда зачем меня вызвали?
1: У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать?
0: Извините.
1: Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени?
0: Ну, естественно. Стоп, здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить?
1: Честно.
0: А зарплату не урежут?
1: Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно.
0: Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить?
1: Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените?
0: Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался?
1: Можно ли то же самое сказать и о ваших детях?
0: А при чем здесь мои дети?
1: Отвечайте.
0: При чем здесь мои дети?
1: Отвечайте, я вас умоляю.
0: Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их.
1: И что вы намерены предпринять?
0: Что намерена? Постараюсь больше с ними играть, больше разговаривать, интересоваться, чем они живут. Буду вести себя, по крайней мере, так, как я веду себя с клиентами в магазине.
1: Ну, замечательно. Вы свободны.
0: Вы что, меня вызывали, чтобы поговорить о моих детях?
1: Именно это меня интересовало.
0: Кто вы?
1: Неважно.
0: В какой организации вы работаете?
1: Я не работаю ни в какой организации.
0: А где вы работаете? Ничего не понимаю. Только что тут сидел.
2: Анжелка, ты что сама с собой-то разговариваешь?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея авторского.
4: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 11. Следует ли думать, что участниками того блаженства, которым всегда от начала своего пользовались святые ангелы, были также и те духи, которые не устояли в истине? Если это так, то те духи, которых мы называем ангелами, никоим образом не были первоначально в известный промежуток времени духами тьмы. Но вместе с тем, как были сотворены, сотворены были светом. Ибо они были сотворены не только так, чтобы как-нибудь существовали и как-нибудь жили, но были вместе с тем и просвещены, чтобы жили разумно и блаженно. Отвратившись от этого просвещения, некоторые из ангелов не удержали за собой преимущество жизни разумной и блаженной, которая без всякого сомнения, в силу того, что вечно, беззаботна и спокойна относительно своей вечности, но и умную, хотя и неблагоразумную жизнь имеют так, что не могут потерять ее, если бы даже пожелали. В какой же степени они были участниками вышеупомянутой мудрости, прежде чем согрешили? Разве может кто-нибудь определить это? Каким образом могли бы мы сказать, что по участию в этой мудрости они были равны тем ангелам, которые потому-то поистине и вполне блаженны, что не ошибаются в вечности своего блаженства? Будь они равны в ней с теми, и они также одинаково пребывали бы блаженными вечностью этого блаженства, потому что одинаково были бы уверены в ней. Можно было эту жизнь назвать жизнью, пока она продолжалась, но нельзя было назвать ее жизнью вечной, если она должна была прекратиться. Ведь вечная жизнь называется жизнью потому, что существо живет, а вечной – потому, что не имеет конца. Поэтому, хотя не все, что вечно, непременно и блаженно, ибо вечным называется и огонь, назначенный для наказания. Тем не менее, если поистине и вполне блаженная жизнь есть только жизнь вечная, то такой жизнью не была жизнь этих духов, потому что она прекратилась и, следовательно, не была вечной, знали ли они о том или, не зная, представляли себе нечто другое. Зная они, им не позволял бы быть блаженными страх, а не знай, не позволяло бы заблуждение в том, что они блаженны. Если же неведение их было такого рода, что они ложному и неверному не верили, но не имели точного представления ни о том, вечно ли будет их блаженство, ни о том, что оно когда-нибудь будет иметь свой конец, то само сомнение в столь великом счастье исключало ту полноту блаженной жизни, какая, как мы верим, свойственна святым ангелам. Ибо слову «блаженная жизнь» мы не придаем такого крайне узкого значения, чтобы называть блаженным одного Бога, который, разумеется, поистине столь блажен, что большего блаженства и быть не может. Что, по сравнению с ним, блаженство ангелов, блаженных в своем роде высшим блаженством, какое только возможно для ангелов? Глава 12. Сравнение блаженства праведных, не обладающих еще наградою божественного обетования, с блаженством первых людей в раю до падения. Что касается разумной и наделенной умом твари, то мы полагаем, что не одни ангелы должны называться блаженными. Ибо кто осмелится отрицать, что первые люди были в раю блаженными до греха, хотя и не были уверены, будет ли блаженство их продолжительно или оно будет вечно, а оно было бы вечно, если бы они не согрешили. Когда и в настоящее время, безо всякой мысли о превозношении, называем блаженными тех, о которых знаем, что они в надежде на будущее бессмертие проводят земную жизнь, праведно и благочестиво, без преступления, отягощающего совесть, и легко склоняют милосердие Божие к грехам своей немощи. Хотя и убеждены они в награде за свое постоянство, однако относительно самого постоянства не уверены, ибо кто из людей может знать, что он до конца пребудет непоколебимым в укреплении и в преуспеянии в справедливости, если посредством какого-либо откровения не будет обнадежен тем, который относительно этого праведным и таинственным судом своим, хотя не всех предуведомляет, никого, однако же, не обманывает. Итак, что касается наслаждения настоящим благом, то первый человек в раю был блаженнее, чем всякий праведник в настоящей смертной немощи. Но в том, что касается надежды будущего, то всякий, кому не предположительно, но с достоверной истиной известно, что он будет обитать в чуждом всякой скорби обществе ангелов без конца, наслаждаясь в то же время общением с высочайшим Богом. Всякий при каких угодно телесных страданиях будет блаженнее, чем был тот первый человек, неуверенный в великом счастье рая».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Имейте святость. Божье слово говорит нам предельно ясно: старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Это истина понятная и простая. Без святости, получаемой только через Иисуса, без этого бесценного дара, которого мы удостаиваемся, подчиняясь в своей жизни каждому Его слову, никто из нас не увидит Господа. И речь идет не только о небе, но также и о настоящей жизни. Без святости мы не увидим Божьего присутствия в нашей повседневной жизни, нашей семье, наших отношениях, нашем свидетельстве и служении. Не имеет значения, сколько христианских конференций мы посещаем, сколько проповедей мы прослушиваем, в скольких библейских курсах мы принимаем участие. Если мы таим в сердце грех, если наше беззаконие производит разделение с Господом, то никакое из наших усилий не будет иметь доброго плода. Наоборот, грех будет распространяться, подобно заразной болезни, инфицируя всех окружающих нас. Конечно, речь идет здесь не только о похоти плоти, но и о развращении духа. Павел описывает такой же разрушительный грех в отрывке, когда он говорит: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Итак, дорогой святой, позволишь ли ты Святому Духу уничтожить все похоти, которые могут в тебе таиться? Будешь ли ты искать и надеяться на выход, который даровал тебе Бог? Я призываю культивировать в себе святой страх и доверие в эти последние дни. Он поможет оставаться тебе непорочным вне зависимости от того, насколько громко бушует вокруг тебя греховность. И это позволит тебе ходить в Божьей святости, которая обеспечивает Его постоянное присутствие в твоей жизни. Это тесно связано с вопросом веры. Христос обещал хранить тебя от падения и дать тебе силу, способную противостоять греху, если ты поверишь тому, что Он сказал. Поэтому верь Ему, чтобы обрести этот Божий страх, молись о Нем и принимай Его. Бог исполнит свое слово по отношению к тебе. Ты не сможешь вырваться из смертельных оков запинающего греха только с помощью силы воли, обещаний и каких-то других человеческих усилий. «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет.

0: тобой.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Местный житель Лоурин Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние 2 года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал Jesus D, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общества христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 133, песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Глава 6. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот, мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Первая книга «Паралипоменон», глава 1. Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелиил, Иарет, Енох, Мафусал, Ламих, Ной, Сим, Хам и Иафет. Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Додаим. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Легавима и Нафтухима, Патрусима, Каслухима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета и Евусея, Амарея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цимарая и Хамафея. Сыновья Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Лут, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалик, потому что во дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хасрамавета, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Авира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана: Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Сирух, Нахор, Фара, Авраам, он же Авраам. сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов – Наваиов, за ним Кедар, Адбеэл, Мифсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой, она родила Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иакшана – Шева и Дедан. Сыновья Мадиана – Эфа, Эфер, Ханох, Авид и Элдада. Все, глава 2. Вот сыновья Израиля – Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды – Ир, Анан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, хананиянки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фареса – Исром и Хамул. Сыновья Зары – Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми – Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана – Азария. Сыновья Исрома, которые родились у него – Иерахмеил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авид родил Иисея. Иисей родил первенца своего Елиафа, второго Аминадава, третьего Саму,
2: четвертого Нафанаила, пятого Раддая,
1: шестого Ацема и седьмого Давида. Сестры их Саруия и Авигея. Сыновья Саруии – Авеса, Иоав и Азаил. Трое. Авигея родила Амесу. Отец же Амесы – Иефер, измаильтянин. Халев, сын Исрома, родил от Азувы, жены своей. И вот Иереофы, и вот сыновья его – Иешер, Шаваф и Ардон. И умерла Азува. И взял себе Халев Еврафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Ури родил Веселиила. После Исром пошел к дочери Махира, отца Галладова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гесуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города – сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Исрома в Халев-Ефраве жена Исромова Авия родила ему Ашхура, отца Фикои. Сыновья Иерахмеила, первенство Исромова, были первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара. Она мать Анама. Сыновья Рама, первенства Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Экер. Сыновья Анама были Шамшай и Айда. Сыновья Шамая – Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой – Авиахаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава – Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима – Иший. Сын Ишия – Шенаш. Сын Шишана – Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева – Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана – Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб-египтянин, имя его – Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену, и она родила ему Атая. Атай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида, Авид родил Иуея, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хилеца, Хилец родил Елаасу. Елааса родил Сисмая, Сисмай родил Салумма, Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмеилова, Меша, первенец его, и он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Тапуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Рекем родил Шамая. Сын Шамая, Маон, а Маон – отец Бевцура. И Эфа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газера. И Харан родил Газеза, сыновья Игдая, Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Эфа и Шаав. Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманы, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева, Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы. Шавал, отец Кириафы и Арима. Салма, отец Вифлеема. Харев, отец Бевгадера. У Шавала, отца Кириафы и Арима, были сыновья Горои, Хаци,
2: Галменихот. Племена Кириаф и Арима – Ифрияне, Футияне, Шумафяне и Мадриатяне. От сих произошли царяне и эштаоляне.
1: Сыновья Салмы – Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иавова и половина Менухатян – царяне. И племена сафирийцев, живших в Эбеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы – это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.

Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Почему я, Господи? Ну почему я?
1: Ты правда хочешь это узнать?
0: А?
1: Я говорю, ты правда хочешь это узнать?
0: Что это? Кто здесь? Что вам надо?
1: Я пришел ответить на твой вопрос.
0: Какой вопрос?
1: Ты же только что спрашивал. Почему я, Господи?
0: Вы что, ангел?
1: Ну, если точнее, твой личный ангел-хранитель.
0: И Бог послал тебя решить все мои проблемы.
1: Нет-нет, я только сказал, что пришел ответить на твой вопрос. Ну почему я? Ну почему я?
0: Ну хватит! Что это у вас за листок в руке?
1: Это? Это список вопросов типа «почему я?», которые ты задавала в трудные времена. Как видишь, этот список намного длиннее, чем список вопросов «почему я?», в то время, когда Бог благословлял тебя.
0: А где же этот второй список?
1: А его и не существует. Дело в том, что ты никогда не говорила «почему я?», когда все шло хорошо.
0: Неужели я никогда не говорила?
1: Как раз тогда и уместно было задавать такие вопросы.
0: Почему?
1: Вы, люди, все были мертвы во грехах. А Сын Божий Иисус Христос умер на кресте за ваши преступления. Вот где уместно спросить, почему я, Господи?
0: А правда, почему я, Господи?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресована.
3: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения, отметил высокое нравственное значение праздника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День спасения и освобождения отмечается ежегодно 26 числа еврейского месяца Ияр во знаменование победы над нацистской Германией и спасения еврейского народа от истребления. Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейские и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения, говорится в телеграмме. 10 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне представители Консультативного совета глав протестантских церквей России и служителей церквей вместе со своими семьями почтили память советских воинов минутой молчания и возложением венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. Родители привели с собой детей, чтобы передать им память о тех, кто отдал жизнь за их будущее. «Мы хотим, чтобы наши дети любили Родину и с благодарностью помнили о героизме своих предков». Начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Риховский возглавил эту группу. В нигерийском штате Плато продолжаются нападения на христианские общины. По сообщениям местных жителей и представителей церкви, утром 8 мая вооруженные боевики из числа кочевников Фулани атаковали христианскую деревню Нгбра Зонга в районе Баса и убили 13 человек. Представитель общин Мианга Джозеф Чуду Йонгпа сообщил, что нападение произошло перед рассветом в округе Квал. Среди погибших были 3 беременных женщины. Кроме того, десятки людей получили ранения, а сотни жителей были вынуждены

покинуть свои дома. Местный житель Лоурен Зонга рассказал, что деревня уже не впервые становится целью нападений. По его словам, вооруженные люди переходили от дома к дому и нападали на христиан прямо в их жилищах. В Германии продолжается рост пятидесятнических церквей. Союз свободных пятидесятнических церквей Германии сообщил, что за последние два года количество его членов увеличилось более чем на 22%. За это время к Союзу присоединились свыше 15 тысяч человек. Как отмечает портал JesusD, новые данные были представлены 7 мая на заседании руководства Союза в городе Эрнсхаузен. По состоянию на 1 января 2026 года BFP насчитывалось 82 717 членов и 1119 местных церквей. Для сравнения, в начале 2024 года Союз объединял 67 455 верующих и 966 общин. Также значительно выросло число водных крещений. В 2025 году в церквях Союза было проведено 6389 крещений по вере, тогда как в 2023 году их было 3863. В организации отметили, что большое внимание уделяется работе с детьми и подростками. После публикации Пентагоном более 160 тысяч рассекреченных файлов, фотографий и видеозаписей, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в США вновь вспыхнули споры о существовании инопланетной жизни. Однако ряд известных христианских лидеров заявили, что Библия предлагает другое объяснение загадочных объектов и явлений в небе, сообщает Crosswalk. Среди опубликованных материалов оказались изображения времен программы «Аполло», кадры встреч военных со светящимися шарами и видео с объектами, которые двигались необычным образом. В Пентагоне отметили, что общественность может самостоятельно сделать выводы на основе опубликованных данных. Тем не менее, руководитель организации Christian Thinkers Society, общество христианских мыслителей Джеремая Джи Джонстон и пастор одной из крупнейших церквей в Калифорнии Harvest Christian Fellowship Грег Лори заявили, что не считают представленные изображения доказательством существования инопланетян. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати».
3: Пастор Алексей, как знать, какое несчастье в наказание, а какое в испытании?
4: Очень трудный вопрос. Дело в том, что часто достаточно сложно разобраться в истинной природе того, что происходит с нами, и тем более с другими людьми. Наверное, самый яркий пример такой сложности – это история Иова. Если вы помните, Писание говорит о том, что Иов был праведником, и сам Бог говорил о нем очень высоко, отзывался очень высоко. В то же самое время у Иова были определенные проблемы. Иов, как мы видим в этой истории, нуждался в росте. Поэтому то, что происходило с ним, было по-разному воспринято им самим, его друзьями и Богом. И мы видим, как на протяжении всей этой книги и развиваются три разных взгляда. Для Иова, прежде всего, было абсолютно непонятно то несправедливое с точки зрения человеческой развитие событий, когда он во мгновение потерял всю свою семью, потерял свой бизнес и, в конце концов, потерял свое собственное здоровье, так что он не мог и умереть, и жить не мог, потому что он мучился от боли. Его предала родная жена, и люди, которые его знали и уважали, они стали с пренебрежением к нему относиться, то есть чрезвычайно сложное положение. И вот, находясь в этой ситуации, Иов задает вопросы, за что и почему. Он не может увидеть причины для наказания. Друзья, которые пришли к нему, которые очень сочувствовали ему, эти три друга, они достаточно долгое время сидели и просто молчали. И потом, когда начали говорить, они начали предполагать о том, что коль это несчастье такого уровня постигло Иова, значит, что-то у него было неправильно. Значит, были какие-то причины, почему это все-таки произошло. И они представляют каждый свои аргументы для того, чтобы обосновать их точку зрения. И вот в конце книги мы видим, Бог начинает говорить. Когда Бог говорит, выясняется, что ни Иов, ни его друзья не имели правильной точки зрения. Бог не наказывал Иова за какой-то конкретный грех. Бог действовал, исходя из той ситуации, которая складывалась в духовном мире, но в это же самое время Бог производил свою тренирующую работу с сердцем Иова, тренирующую, очищающую работу с сердцем Иова. Во всяком случае, в конце книги мы видим такую реакцию Иова. Он прежде всего говорит, что «я полагаю перст на уста свои». «Я говорил раньше, я бросал вызов Богу, я требовал от Него то, что мне казалось справедливым. Сейчас, когда я увидел Божье величие, я понял свою ничтожность, свою полную зависимость от Него, теперь я полагаю перст на уста, я в прахе и пепле раскаиваюсь в том, что я это делал». И дальше он добавляет очень интересное уточнение. Он говорит, раньше я слышал о Боге, теперь же глаза мои видят Его. То есть Иов, благодаря этим сложным обстоятельствам, существенно вырос. И мы видим, что Бог признает это, когда в самом конце книги он посылает трех друзей, которые критиковали его. Он посылает их назад к Иову и говорит, пусть он помолится о вас, потому что он говорил обо мне точнее, лучше, чем вы это делали. Таким образом, нам нужно быть чрезвычайно осторожными. Каждый раз, когда мы сами попадаем в какую-то сложность, прежде всего, нам нужно, конечно, проверить свое сердце. Нам нужно смотреть, Может быть, что-то Бог исправляет, может быть, от чего-то Он останавливает, может быть, где-то Он смиряет нашу гордыню, может быть, работает с нашей самонадеянностью. Это, конечно же, самый первый шаг. Следующий шаг. Мы должны ясно понимать, что задача любых трудностей с точки зрения Бога – приблизить нас к Нему. Поэтому каждый раз, когда вы попадаете в какие-то сложности, ищите близости с Богом, ищите преклонение перед Ним, ищите Его милости, ищите Его защиты, действия Его слова в вашей жизни. Это будет самой точной реакцией в любых сложных обстоятельствах. И, конечно же, нам нужно быть особенно осторожными, когда в трудности попадают наши близкие или кто-либо вокруг нас. Прежде всего, нам нужно воздерживаться от того, чтобы судить. Мы не знаем, что происходит, мы не знаем всех причин. И поэтому нам нужно отдать суд Богу. А нам нужно сочувствовать, нам нужно поддерживать и помогать людям приближаться к Богу в этих обстоятельствах.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Господь ведит.
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже ночью.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы

ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 мая. В духе, опираясь на слово. «Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня». Псалом 118, 169 стих. Какими бы молитвами мы ни молились, будь то молитвы посвящения, упования, прошения, ожидания, ходатайства, согласия, хвалы, поклонения и благодарения, нам не обойтись без такого ключевого момента, как Божье Слово. Наши молитвы станут гораздо эффективнее, если мы будем напоминать Богу Его Слово и молиться с верой о том, чтобы Он осуществил сказанное в Нем. Я также убеждена, что наиболее действенные молитвы – это молитвы в Духе. Божье Слово и Дух – это составляющие, без которых невозможно добиться эффективности в молитвенной жизни. Если люди постоянно ищут чудес и чрезмерно сосредоточены на сверхъестественных переживаниях, но не читают Библию, они могут поддаться заблуждениям или позволить эмоциям управлять ими. В то же время, если для нас на первом месте всегда стоит Слово, но мы не стараемся быть восприимчивыми к Духу, это может привести к формализму в молитвах, сделать их сухими и неискренними. Только при взаимодействии Слова и Духа мы обретаем твердую почву под ногами, и это та самая золотая середина, когда мы в равной мере укоренены в истине Слова и благословлены силой Святого Духа. Истина Божьего Слова и вдохновение, приходящее от Духа, вот два столпа молитвы, которое угодно Богу. Молитвы по Слову и водимые Духом находятся в согласии с Божьей волей и приносят ощутимые плоды в нашей жизни. Я призываю вас наполнять свои молитвы Словом и позволять Святому Духу вести вас. Поверьте, вы увидите невероятные результаты. Божье Слово на сегодня. Учитесь умело пользоваться Божьим Словом, молясь в Духе. Это самое эффективное духовное оружие против дьявола.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою! Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов! Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, посылал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его, поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Басанского, и все царства ханаанские». И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобно им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинаамы, израильтянки, второй Далуия
2: от Авигеи Кармелитянки, третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый – Адония, сын Агифы, пятый – Сафатия от Авиталы, шестой – Ифриам от Аглаи, жены его, шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме Шима, Шаваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой, Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефек и Иафия, Елишама, Елиада и Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их – Фамарь. Сын Соломона – Раваам. Его сын – Авия. Его сын – Аса. Его сын – Иосафат. Его сын – Иорам. Его сын – Ахозия. Его сын – Иоас. Его сын – Амасия. Его сын – Азария. Его сын – Иофам. Его сын – Ахаз. Его сын – Езекия. Его сын – Манасия. Его сын – Амон. Его сын – Иосия. Сыновья Иосии – первенец Иоахаз, второй – Иоаким, третий – Седекия, четвертый – Селум. Сыновья Иоакима – Иехония, сын его, Седекия, сын его. Сыновья Иехонии – Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шинацар, Иезекия, Гашама и Савадия. И сыновья Федаии – Зарававель и Шимей. Сыновья же Зарававеля – Мешулам и Ханания, и Шеломив – сестра их. И еще пять – Хашува, Агел, Берехия, Хасадия и Ишуав, Хесед. И сыновья Хананаии – Филатия и Исаия. Его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии – Хатуш, Иегал, Бариах, Неария и Шафат – шестеро. Сыновья Неиареи – Елионай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елеоянея, Гадавьягу, Елиашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро. Глава четвертая. Сыновья Иуды, Фарес, Исром, Харми, Хур и Шавал. Реаия, сын Шавала, родил Иахава. Иахав родил Ахума и Лагада, от них племена царян. А сии сыновья Итама, Израиль, Ишма, Идбаш и сестра их по имени Гаслелопони. Пенуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ашхура, отца Фикоя, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфраи. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы, Цереф, Сахар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною и охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира. Он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Техину, отца города Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа – Гафанаил и Сирая. Сын Гафанаила – Хафав. Менуафай родил Офру, и Сирая родил Иава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина, Ир, Ила и Наам. Сын Илы – Кеназ. Сыновья Иегалелела – Зив, Зифа, Фирия и Асареел. Сыновья Эзры – Иефер, Мерет, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его, Иудия, родила Иереда, отца Гедора и Хевера, отца Сохо и Якуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его, Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Эшфемоа, махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохев и Бензахев. Сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаэда, отец Мереши и семейство выделывавших Весон из дома Ашбеи, и Иоаким, и жители Хазевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя же для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, Иамин, Иариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мефсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Малади, Хацарашуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Харме, в Циклаге, в Бен-Марка-Вофе и Хацурусисиме, и в Бев-Берее, и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова. Селами их Етам, Аин, Римон, Факен и Ашан. 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, и Амлех, и Осия, сын Амасии,
1: и Оил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Осиилова, Елионай, Иакова, и Шохания, Асаия, Адиил, и Шемиил, и Ванея.
2: И Зиза, сын Шефия, сын Алона, сын Иедаи, сын Шемрия, сын Шемаии. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии по именам, записанные в одни из языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, продолжает ли Бог писать Библию и сегодня?
2: Это очень важный вопрос, потому что он касается нашего основания, основания того, на чем мы стоим. И разные точки зрения на этот вопрос или на ответ на этот вопрос, они, конечно же, имеют очень большие, колоссальные последствия. Евангелие Иоанна. Евангелист Иоанн говорит о том, что Господь делал здесь на земле. Он говорит очень интересные и важные слова. Он говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Священное Писание делает утверждение, и это не одно такое утверждение, которое говорит о том, что вот то, что пережили апостолы, то, что произошло во время Иисуса Христа, то, что было написано апостолами и пророками Нового Завета, достаточно само по себе для того, чтобы совершить два самых важных вопроса или достичь две самых важных цели. Первое. Это показать человеку необходимое основание для веры в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя. Это очень важно для того, чтобы человеческая душа могла обрести спасение. И второе. Священное Писание, оно дает нам все необходимое для того, чтобы мы имели жизнь во имя Его. То есть, чтобы мы могли жить полноценной Божьей жизнью. Об этом же говорится во втором послании к Тимофею, в 3 главе, где апостол Павел, ссылаясь на Священное Писание, говорит о том, что если все Писание богодухновенно и полезно, и дальше говорит для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, и дальше сказано: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И вот когда он говорит о Писании, он ссылается прежде всего на Писание Ветхого Завета и, кроме того, на то, что писали апостолы. И мы видим свидетельство об этом в двух местах. Во втором послании Петра апостол Петр подтверждает достоверность того, что пишет Павел, и называет это Писанием или ставит на один, в один ряд с Писанием. Мы видим также в первом послании к Тимофею апостол Павел в 5 главе он соединяет вместе ветхозаветную цитату и цитату из Евангелия от Луки. И все это вместе называет Писанием. То есть, когда мы говорим о Писании, мы ясно видим, что оно касается всего того, что было написано в Ветхом Завете, и того, что было написано апостолами, людьми, которые знали Иисуса Христа, или новозаветными пророками во время Нового Завета. Есть очень важный текст, который мы видим в 3 главе послания к Ефесянам, в 20 стихе. Там сказано, что мы утверждены на основании апостолов и пророков. Там сказано о краеугольном камне, которым является Христос, а апостолы и новозаветные пророки, они являются основанием. И вот это основание одно. Здание все строится на основании Священного Писания. Кроме того, в последней книге Библии, она писалась последней, это книга Откровения, приводятся конкретные предупреждения. В 22 главе, 18 и 19 стихах сказано, что никто не может прибавить чего-то к написанному в книге сей. Конечно, это относилось прежде всего к книге Откровения, но это в большой степени может и должно относиться ко всей Библии, ко всему Новому Завету, исходя из того, что евангелист Иоанн был последним апостолом, уже после него не было апостолов, все остальные апостолы уже отошли в вечность к тому времени. И он стоял на этапе завершающего откровения, которое он оставлял верующим людям, которые оставались жить здесь на земле после него. Поэтому мы можем быть уверены, что Божье откровение завершено, и оно стоит, конечно же, абсолютно отделенным от всех остальных форм человеческой мудрости или же даже самых продвинутых или самых благочестивых христиан, которые в своей жизни они сделали что-то полезное, они проповедовали, они много чему-то учили. Но вся эта мудрость, она стоит по своему уровню намного ниже, чем авторитет безгрешного, безошибочного священного писания.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь за последние 3 года, обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учения. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Стань огнем. Аббат Лот пришел к аббату Иосифу и сказал: «Отец, я стараюсь жить по совести, соблюдаю посты, молюсь, провожу время в медитациях, молчаливых размышлениях. Я очищаю свое сердце от греховных мыслей настолько, насколько могу. Скажи мне, что еще я должен делать?» Старик привстал в ответ. Он вытянул свою руку в небо, и его пальцы стали похожи на 10 факелов. Он произнес: «Вот что нужно. Нужно полностью стать огнем».

замечали. Мы так спешили по своим делам.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. «Радости вашей никто не отнимет у вас», сказал Иисус Христос, обращаясь к ученикам. Что же это за радость, которую никто не в силах отнять? Блаженство. Вот бесконечная радость, которая пронизывает нас даже через страдания. Ее не могут разрушить ни печаль, ни потери, ни боль, ни страдания. Блаженны нищие духом. Тема сегодняшней проповеди Ярла Николаевича Пести.
1: Господь Иисус Христос начинает свою Нагорную проповедь словом «блаженны». Выражаясь языком нашего времени, мы бы сказали «счастливы». «Блаженны» или «счастливы» нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Какие поразительные слова! Такими словами Христос начинает свое служение народу. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Как понять это? Кажется, слова «нищие» и «царство» несовместимы. Если ты гражданин царства, и при том царства, о котором говорит Христос, то возможно ли быть нищим? И тем не менее Христос именно так начинает свою первую проповедь, заявляя, что «счастливы нищие духом, ибо им принадлежит Царство Божье». Что Христос хочет этим сказать? Он говорит, что мое царство, царство моего отца, основано на этом принципе. Тот, кто хочет войти в него, пользоваться его привилегиями, тот должен стать нищим. Помните слова Девы Марии, матери Господа нашего Иисуса Христа? Когда душа ее величала Господа, она говорит: «Не сложил Бог сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Воистину богат тот, кто нищ в своих глазах, нищ и ничем не может похвалиться, не считая себя достойным перед Богом. Да, во всей Библии вы обнаружите эту истину. В своих отношениях с человеком Бог всегда руководствовался этим принципом. Нищим духом принадлежат богатства Божьи. Вот они-то, обладающие истинными богатствами, блаженны. Сегодня в нашей беседе я хотел бы обратить внимание на то, как эта истина проиллюстрирована в истории ветхозаветного пророка Ильи. Во время всеобщего голода Бог повелел пророку пойти в Сарепту. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». С человеческой точки зрения это было немыслимо. Как можно ожидать от вдовы еще во время голода, чтобы она кормила чужого человека? Даже закон требовал особого снисхождения к пришельцам, вдовам и сиротам. Как сказано в Библии, когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Вдовам следовало оказывать снисхождение и щедрость, а не использовать их. Так что повеление, данное Богом Ильи, пойти к вдове и просить, чтобы она его кормила, было вопреки всем общепринятым нормам даже среди язычников. Как вы думаете, что переживал Илья, когда, подойдя к селению Сарепты, увидел бедную истощенную женщину, собирающую дрова, чтобы приготовить себе и своему сыну последний обед? А он поступил так, подозвав ее и просил воды у нее. Она немедленно отправилась исполнить его просьбу. Но когда он закричал ей вслед и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба», тогда из ее ответа он понял, что нищета ее была гораздо больше, чем он мог себе представить. Послушайте, как она ему отвечает: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Услышав такие слова и поняв всю глубину бедствия и нищеты этой женщины, как ни странно, Илья вовсе не смутился. Он говорит женщине: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для твоего сына сделаешь после». Можно сказать, какой эгоист этот пророк! Разве человек Божий может так поступать? Но посмотрите дальше, что Илья сказал этой бедной женщине, и тогда мы поймем, что он руководствовался именно этим божественным принципом: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Он говорит вдове: «Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Женщина поверила слову, и пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью. В том, что у женщины никогда не было больше, чем горсть муки и немного масла, я вижу чудный промысел Божий. Бог делает так, чтобы мы надеялись не на видимое, но на невидимого. Иногда людям так хотелось бы иметь большой запас, чтобы не нужно было беспокоиться о завтрашнем дне. А Христос говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Это было сказано членам Его Царства, детям Его, тем, которым Он сказал: «Блаженные нищие духом». Как мудро поступает с нами Господь! Когда человек живет в изобилии и имеет успех, как склонен он забывать своего Бога! Он надеется больше на своего богатства и удачу, чем на Бога. Поэтому, мой друг, радуйся, когда ты располагаешь только одной горстью муки и несколькими каплями масла. Эта мука и масло никогда не истощатся. Перед твоими глазами будет Божье чудо благословения и умножения. Ты будешь бедным для твоего личного блага, чтобы целиком зависеть от Бога, жить верой в Него. Но в то же время ты будешь богатым, ты будешь наследником Царства Божьего и обогащать других. Христос сказал: «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». А псалмопевец Давид говорит: «Я был молод и состарелся, и не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящим хлеба». Уважаемый радиослушатель, разреши мне задать тебе вопрос. Являешься ли ты гражданином Царства Божия? Если нет, то ты должен прийти к Иисусу с покаянием во всех твоих грехах. Ты должен с верой обратиться к Иисусу Христу и прийти к Нему как нищий и принять Его дар спасения. Нищий ничего не имеет, когда он приходит и просит. Он только ожидает милостыни. Так и ты, приди к Богу, как нищий, и тогда ты увидишь, что сделает для тебя Бог. Он даст тебе как раз то, что для тебя сейчас непонятно, но в чем ты очень нуждаешься. Да благословит тебя Господь в этом.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.